0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
1: Какао.
0: Песню.
1: Улетела.
0: Нефармат.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, ну, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага Воин». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали!

Они сытые и согреты, они научены. Их терпение круче, чем у голодных и замученных. Конвой, собаки, штыки в спину. Господи, почему ты меня покинул? Они ломают

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ирландия, страна кельтов и Юту. Но вы должны знать, что до Юту была еще одна ирландская супергруппа. Тоща Лиззи. Тин Лиззи. Образовалась она в 1969 году певцом и гитаристом Филом Лайнетом, барабанщиком Брайаном Дауни и гитаристом Эриком Беллом. Известность группе пришла после того, как они спели рок-версию известной застольной ирландской песни «Whiskey on the Jar». Ну, это если бы у нас как кто-нибудь перепел «Ой, цветет калина» или «Черного ворона». Так вот, по-рокерски. И с группой в разные времена сотрудничали Гарри Мур, Фил Коллинз, Sex Pistols, Rush, Queen, Aerosmith. Короче, звезды 70-х годов со своим кельтским стилем отличались от всех. И пели Тин Лиззи тоже про всяких кельтских кельтов, любовь и смерть. А заценим мы сейчас «Мужик, ты не вернешься из Чайна-тауна».

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: помнишь те глаза, которые горели в отражении зеркал? Их никакими не закрыть заборами, им словно силу кто-то дал. Ты помнишь чудные мгновения, которые остались навсегда? Незабываемые впечатления, когда ответил кто-то «да». Ты помнишь легкость небывалую, и как ты искренне мечтал лететь по небу в зорьку алую, как будто крылья кто-то дал. Ты помнишь робкое признание, объятья, первый поцелуй, и то волнение от молчания. Внутри гори, все дуй, не дуй. А помнишь, звезды с неба падали, мы подставляли им ладонь и думали, а вдруг, а мало ли, они несут нам свой огонь. А помнишь травы под дубравами и капли утренней росы, в которых мы как будто плавали или скрывались от грозы. А те прикосновения нежные и трепетания в груди, и ночи белые, как снежные, и как мосты для нас свели. Давай оставим все по-прежнему и будем помнить каждый миг. Пусть наши чувства безмятежные сожгут на небе светлый лик.
1: Участники сборника «Грани».
2: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

Мочи газетки сердечечком, как купюрка в груди шелестит. О бумажного человечика из дырявой салфетки душа. В глазках алчность, как мышка запечная, и картонная пробка в ушах. В глазках алчность, как мышка запечная, и картонная пробка в ушах. Чтобы видел он только блестящее, чтобы слух отбирал только лесть, чтобы все вокруг рядом стоящие напевали хвалебную песнь. У бумажного человечика пауки в голове рвутся красть, чтобы влез он на трон обеспеченным и схватился ручонкой за власть. Чтобы влез он на трон обеспеченным и схватился ручонкой за власть. У бумажного человечика гнутся ножки от тяги такой, но его столь непрочные плечики рабски тянут сей грудь.

вдвоем на кухне, в тонких пальцах сжимая чашки. Потолок собирался рухнуть вместе с крышей многоэтажки. Дым клубился в дверном проеме, пахло гарью, кружился пепел и надрывно.

на ветер, разгоняя пожар по дому, и скрипела в оковах петель дверь в одну из горящих комнат. На полу танцевали искры, извиваясь в безумном танго. Пол качался, как будто пристань, утонувшая в

– это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет, то нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

— это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

вместе не играет в рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

0: Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло, пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
3: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
4: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам.

пророком. И не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом во спасение добра.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Итак, друзья, здравствуйте.
1: Добрый, как говорится, вечер.
0: Сегодня я буду много молчать.
1: А я буду много говорить.
0: Потому как Зухер болен, а конь здоров.
1: Ну, не совсем здоров, конь немного устал, но по сравнению с Зухером, который сейчас сидит с убитым печальным видом, пьет горячий комплекс.
0: Я перешел на наркотики. Я перешел на наркотики, на химию. Практически на ЛСДшки. Так, запустил я свою Аську. Сейчас поставлю эфирный статус. Минус 16. Видишь, как замечательно. Утром было 23 градуса.
1: Вот, сегодня потепление, потепление.
0: Заводил сегодня Зухеробиль с великим скрипом. Вот, практически думал, что он не оживет. Но кое-как завел. Итак, друзья, очередная программа 5 плюс 1, среда. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Так, надо мне...
1: Шалом.
0: Шалом, да. Надо мне где-то поменять эфирный статус. Вот же. Вот же оно. И делаю себя общедоступным. Все. А можете начинать нам писать. 96-47-5 наша Аська. Неформатная Mail.ru мессенджер от службы внешней разведки. И, в принципе, заходите на сайт неформатная.ру. Там на главной страничке две наших наглых морды должны быть, по идее. Да, вот они есть. И там, в принципе, все наши контакты указаны.
1: Для тех, кто любит контакт, ВКонтакте, да, можно писать Зухерчат. Пока вы не напишите в Зухерчат, он будет неактивен. Поэтому любой комментарий напишите, чтобы мы могли там также оставлять комментарии свои и отвечать на ваши вопросы.
0: Ну, начнёмся, что ли?
1: Начнёмся, конечно.
0: Нюрочка, а ты уже разбулькала, да? Мне тут наркотик принесли.
1: Да, в очень горячем виде, поэтому Захар придется немного подождать и подуп на него.
0: Подумай, если я налью себе на яйца...
1: Лучше не пробуй.
0: Я, наверное, сразу выздоровлю и буду громко кричать.
1: Ну так вот, переходим плавно к нашей программе сегодняшней, да? У нас сегодня опять, как это ни странно, исключительно российские группы-исполнители. На очереди города, такие как Москва, столица нашей родины. Далее у нас идет опять же Москва. Идет у нас также Самара.
0: А из Берлина есть кто-нибудь?
1: Из Берлина, к сожалению, у нас ни разу группы не было, но... Возможно, когда-то и появится. А дальше, помимо Самары, у нас также есть Красноярский край. Ну и, собственно говоря, Тула. Тула, которая всегда в каждом эфире идет как плюс один.
0: Ну и, наверное... Мы уже скоро будем избавляться от этого.
1: Не, ну почему? Привычки. На самом деле, я в своих загашниках порыскал, подкожный жир свой, так, скажем так, пощупал и нашел, ну...
0: Еще на две передачи.
1: Ну, может быть, даже на 5 на 6. А через 5-6 передач тогда будем посмотреть.
0: Слушай, ну тогда ладно, а через 5-6 передач, глядишь, мы с тобой станем великими звездами и будем ставить свои треки в эфир.
1: Ну, мы свои так треки ставим. Ладно, хорошо. Первая группа, которая сегодня прозвучит, она называется «Тысяча снов». Группа из города Москва. Но на самом деле у меня долгие мысли были, включать или не включать эту группу в сегодняшний эфир. А если включать, то как? Потому что, ну, на самом деле я...
0: Как? Кнопкой play.
1: Нет, дело в чем? Дело в том, что я слушал несколько песен этой группы и выбрал одну. Но эта песня, собственно говоря, даже не песня, такой черновик, набросок. И сами музыканты говорили о том, что эту песню и предлагают для совместного исполнения, для сотрудничества всем заинтересованным музыкантам. Песня называется «Мы та молодая шпана». И такой ответ, знаете, ответ нашим гуру российского рока, да, нашим питерским, свердловским, московским друзьям, которые уже являются апологетами рок-культуры в России, да, и в Советском Союзе. Ну
0: кем,
1: и...
0: Кем они являются?
1: Апологеты.
0: Апологеты, это кто такие?
1: А ты забей в поисковике, да, словечко.
0: Я знаю, кто такие глисты, а кто такие апологеты, блин.
1: Нет, ну глистами он их не обзывал, но, конечно, песня очень жесткая, очень такая резкая. И, ну, спасибо ребятам, спасибо Валерию Юдину, да, за то, что он эту песню написал. И мало того, что написал, но еще выложил в прямой доступ, да. И сегодня эта песня прозвучит на неформатном радио. Кстати, даже вот в самой песне содержатся слова, если я правильно помню, во втором или в третьем куплете, да, что песня эта прозвучит по радио, и наши старшие товарищи, они задумаются.
0: Охренеют.
1: Они, ну, если они услышат. Вот вопрос в том, что эта песня должна была быть услышана по радио, именно по радио, по радиостанции. Я думаю, что сейчас мы ребятам такую возможность предоставим.
0: Запросто.
1: И, да, и музыканты, дорогие, любимые музыканты, не только из Тулы, из других городов. Если у кого-то эта песня вызовет интерес, если кто-то не побоится наших апологетов русского рока, ну... Ребята предлагают сотрудничество. Можно эту песню сделать вместе. Лично я за.
0: Ты заинтриговал уже. Ты ты уже даже заинтриговал.
1: Поехали. Ну тут, собственно говоря, слова, вокал и музыка, и текст.
0: То есть опять слова надо слушать, да?
1: А как же?
0: Ну начинается.
1: Тем более песня просто под акустическую гитару. Черновик набросок.
0: А, это даже под гитару.
1: Конечно.
0: Кстати, друзья, мы начали свою смерть рок-лабу. Вот. У нас снова доступна возможность грузить треки, поэтому не стесняйтесь, грузите. Ну а мы слушаем «Тысячу снов». Как это?
1: Мы та молодая шпана.
0: Мы та молодая шпана. Поехали.
2: Здравствуй, товарищ Шахрин. Добрый вечер. Братья Самойловы, привет.

0: Ну, молодцы. Молодцы, ребятки. Ну, что сказать. Практически он сам все сказал, да?
1: Что тут добавить-то? Все сказано.
0: Пора подвинуться всем, да?
1: Я хотел обратить внимание просто на второй куплет и на Анну Каренину. У меня это больше всего зацепило.
0: Вот тут пишет человек... Юра, наверное, обосрался. Вполне возможно.
1: Если вас слышно сейчас.
0: Ну, кстати, на самом деле, я начинаю убеждаться в правоте этих слов, потому что последние концерты вот этих вот маститых групп, которые я посещал, оставили у меня только херовые воспоминания. По крайней мере, на Бутусова я точно больше не пойду. На Пикника я точно больше не пойду. Вот, ну, в остальных еще не успел разочароваться, но думаю, на концертах происходит то же самое. С Чайфами не согласен. Гребенщикову давно пора уже осиновый кол вбить в грудину.
1: Я вот с этим я не согласен. Борис Борисович,
0: пора.
1: Уважаем.
0: Нет, нет, нет, нет. Знаешь, нет. В чем смысл? Ты погляди на количество треков. Погляди на количество треков у этого человека. Я думаю, он даже сам уже не помнит, что он написал. То есть это реально больше тысячи там песен. Просто это больше 100 альбомов. Это же жопа какая-то.
1: Захар, я небольшую такую ремарку вставлю. Когда давно у меня Сережа Шер, Красная книга, да, группа, выпускал фанзин «Сталин» и брал мне интервью. И он задал мне такой вопрос. Дмитрий, вы талантливы? Я ответил, нет, я полудавид. Ну вот Борис Борисович, он полудавид. Он мало того, что полудавид, он еще талантлив.
0: Ну вот тут, кстати, тоже человек пишет, полудавитый Борис. Борис полудавитый. Слушай, человек Филком, представься, пожалуйста, потому как не люблю я вот эти кликухи, они мой мозг чморят. Хочу сразу поздороваться с Ромычем. Здорово, дружище. И спрашивать, что там сегодня молодежь. Сегодня, да, у нас сегодня программа 5+1. И вот еще одна асечка у меня, которая заканчивается на 0714. Тоже человек. Человек, представься, я тебя подпишу нормально. Не хочу я по кликухам общаться. Вот, Ванек, Филком у нас Ванек. Сейчас мы его прям переименуем, пока какой-нибудь что-нибудь расскажет. Ванек, откуда ты еще? Напиши, сделай милое дело.
1: Ну, пока Захар тут вносит свои электронные талмуды коррективы. Я просто хочу еще что сказать, что группа «Тысяча снов» открыта для сотрудничества. Ребята не просто так выложили песню. И если музыканты загорятся желанием сделать коллективную версию этой песни, пожалуйста, ребята только за. Мы уже предложили им, ну скажем так, я предложил посотрудничать. Ребят пока мне не ответили. Может быть, наберем там Кодлу, Шоблу, не буду говорить следующее слово.
0: Слушай, маком. Нам надо сделать, помнишь, наши вот эти мастодонты, они в свое время записали трек, господи, как же, все это рок-н-ролл.
1: Да.
0: Вот, нам надо собрать такую же ебучую Шоблу и записать вот эту песню.
1: Я именно это имел в виду, конечно, конечно.
0: И сделать даже видеоклип, и чтобы он погулял по сети, в принципе, пора уже задуматься, да, мастодонтом. Ванек, откуда ты? Откуда ты, дружище? Напиши, из какого города. И кто на 0714, Аська, у кого заканчивается, тоже представься. У тебя красная аватарка с черным силуэтом. Вот, Железногорск. Ванек у нас из Железногорска.
1: Ну что, плавно переходим к следующему участнику, да? Группа «Сказки». Сложно представлять эту группу. Почему? Да потому что в этой группе собраны участники, а точнее участницы, из трех разных городов. Начну с того, как эта группа появилась. Данную группу создал в Нижнем Новгороде музыкант Ян Абрамов. И этот музыкант стал эту группу в дальнейшем продюсировать, группа «Сказки». В дальнейшем был произведен кастинг, был произведен отбор в данный музыкальный проект девушек. Ну, видимо, симпатичных, видимо, интересных, с хорошими вокальными данными. И в итоге этого отбора были отобраны три девушки. Одна из Нижнего Новгорода, другая из Ульяновска и третья из Рязани. Данная группа принимала участие в проекте на телевидении. Этот проект, ну, всем наверняка известен. Сейчас вспомню, как он называется. Я
0: он уже всем забыл. Известен.
1: Он всем известен, я просто не помню. Этих проектов столько запускалось на телевидении, да?
0: Стать звездой?
1: Нет, не
0: как стать звездой. Стать звездой?
1: Народный артист. Даже девчонки получили от этого проекта какой-то сертификат. К своему даже удивлению.
0: Ну, сертификатом что можно сделать? Все мы знаем. Но я обычно такие штуки вешаю в туалете. Пока у меня дом вместе с туалетом не сгорел, он у меня был завешен дипломами. У меня там стояли эти всякие призовые штуки. У меня, кстати, от всех моих призов остался один графинчик в виде этого кораблика.
1: Который периодически наполняется и убавляется.
0: Не, он не наполняется, он копченый весь такой. Ну, после пожара, ё-моё. Ну, вот одна награда осталась.
1: Ну вот. Так вот, у данной группы «Сказки», я так понимаю, очень много наград. Они часто гастролировали в свое время по стране, по клубам, и по ночным клубам, и по стадионам, и по различным филармониям, прочее, да? Потому что группа, на самом деле, очень высокого уровня, хорошо, качественно играют и поют. Ну и сегодня хотел приложить вашему вниманию композицию данной группы, которая называется «Улетай». Многие сравнивают исполнение с Земфирой. Я с этим не согласен. Вам судить, конечно, так оно или не так, да? Также песня взята с рок-клаба. Давно она у меня уже в загашниках пылилась, решил с нее пыль сдуть. Да, и поставить ее в эфир. Так вот.
0: Обчхи,
1: да.
0: Сдул пыль.
1: Группа «Сказки», ну, будем ее называть, наверное, все-таки Нижний Новгород, да, потому что продюсер и основатель из Нижнего Новгорода, девчонка тоже основная из Нижнего Новгорода. Нижний Новгород у нас, кстати, был представлен несколько раз в нашей программе, да. Привет Нижнему.
0: Привет, Нино. Шалом, Нижний. Шалом. Вас,
1: шалом,
0: газ,
1: да.
0: Что там у нас? Газ у нас там, да?
1: Да.
0: Горьковский автомобильный завод.
1: Ну что, и, собственно говоря, песня называется «Улетай». Группа «Сказки». Поехали.
0: «Улетай». Садись на «Волгу» и лети.

0: Ну, не знаю, кому она там напомнила Земфиру. Вот у меня была жесткая ассоциация с ранней группой Демо. Вот реально. То есть, ты знаешь как, есть совет. У девочки, в принципе, все нормально, да? Ну как, нет, не все. Не все нормально.
1: Ты ее еще не видел.
0: Во-первых, да при чем тут видел?
1: Я шучу, да.
0: Хотя надо посмотреть, да, может мое мнение резко изменится, да, просто бывают такие девушки, которым петь не обязательно, просто ходи туда-сюда, туда-сюда.
1: Аборт мозга.
0: Вот, смысл в чем, вот девочке надо обязательно поработать над вокалом и разбить уже нахер вот это Casio, на котором они играли, об дерево и сыграть с нормальным коллективом, записаться и прямо вот даже эту песню в нормальной записи с отработанным вокалом прям сразу берем в ротацию, вообще без базаров. Вот. Но это лично мое мнение. Может, я где-то и не прав, но мне кажется, со мной согласятся.
1: Но в таком виде в ротацию не берем, да?
0: В таком виде в ротацию не-не-не. Но вот если этот материал будет исправлен, то есть работа над вокалом, она задыхается. Ну, слышно. Слышно, что она задыхается.
1: Ну, чуть-чуть она не дотягивает, чуть-чуть совсем.
0: Вот. И, конечно, вот это Casio, ты-ды-ды-ды, у меня мурашки, я сразу игру Марио.
1: Захар, может быть, в этом она и есть, Сермяжная правда, а Нижегородская?
0: Ну, может быть, не знаю. Может быть, они переиграли в свое время в Марио, то есть у них были Волги, и, наверное, Дэнди к ним пришли первыми в Россию. На Волге меняли, давай нам Волгу, на тебе, Дэнди. Вот, пишут мне, сранненья я группа Демо. Вот. Та же самая ассоциация у человека возникла, видишь? Так что, вот как-то так. Что дальше?
1: Ну, что дальше? Дальше у нас наши сибиряки славные, да? Я хотел поставить их первыми, да? Но первыми у нас были «Мы, молодая шпана». Вторыми была для затравочки группа «Сказки». Ну, позже я поставить не могу, потому что у ребят уже поздней ночи, уже у них больше за полночь давно, да? Сейчас у нас в эфире позвучит группа «Джон Кофи». Группа эта из Красноярского края.
0: А, так вот, Ванек вот этот, да, наверное, да, вот да, это да, оттуда да, и да, есть,
1: да.
0: Чувак.
1: Кстати,
0: да,
1: очень приятно, Вань, очень приятно то, что музыканты не просто сидят там, да, в партизанском отряде, да, и слушают тихо, молча, да, ждут время своего выхода в эфир, а потом, ну, как бы вот послушали и ушли, да. Очень приятно всегда бывает, когда музыканты не просто слушают кого-то, не просто слушают, да, и ждут себя, а комментируют и с интересом слушают других исполнителей. Это всегда мне нравилось, и вообще за это спасибо. Так вот, о группе...
0: Вот, наконец-то человек представился, я гитарист Леха, я еще в начале сказал, чувачелла, расскажи, как тебя зовут, сейчас я перепишу,
1: да, контакт, пока говори, Захар говори, переписывает, да. Я буду говорить. Так вот, группа «Джон Кофи», я хочу поздравить с долгожданной записью нового альбома. Они в декабре 2019 года начали запись нового своего альбома, который называется «Высокого роста». Стилистика этого альбома будет выдержана в образе рок-н-блюз с примесью современной электроники. Ждем 11 треков, которые будут записаны на этом альбоме, да? Ну и, соответственно, сегодня я хотел бы представить внимание всех радиослушателей песню, которая называется «Песня леса». Когда первый раз эту песню услышал на рок-лабе, да, она мне просто вынесла мозг. Ну, во-первых, она очень качественно сделана, во-вторых, она очень необычная, и в-третьих, ну, такие образы, ну, это действительно очень образная песня, да? Ну, я так думаю, что Захар сейчас послушает тоже своих 5 копеек ставит, да?
0: Или целый рубль.
1: Или целый рубль, да. Ну, на самом деле, это одна из немногих групп, которые я слушал на рок-лабе, которая меня действительно вот так вот с первых аккордов зацепила. Вот услышал эту песню, да? Даже слов не услышал, мне сразу начало переть. Вот. Ну и, соответственно, привет до сих пор, сейчас эту песню слушаю. И вот поэтому, собственно говоря, песню эту ставлю сегодня в эфир.
0: Ребята пишут, это запойный экспромт.
1: Вот, кстати, между прочим, когда вот бывают такие экспромты, да, сам свидетель, сам не дам соврать, сам музыкант, да, чаще всего именно в таких случаях и происходит, ну, появляются на свет настоящие нетленные хиты. Ну, собственно говоря, судить не мне, судить не вам.
0: Ну, мы сейчас про Канаду говорим, да?
1: Ну да. Так, судить, конечно, радиослушателям. Итак, группа «Джон Кофи», Красноярский край, город Железногорск. Называется «Песня леса». Ну и второе название —
0: «Олень-медведь».
1: «Олень-медведь», да, совершенно верно.
0: Даже неинтересно.
1: Послушаем. Железногорск, привет. Доброго вам дня. Нового 24-е уже у вас.
0: Не, у них еще ночь.
1: Ну, у них уже 24-е. У нас 23-е, у них
0: 24-е. Ну, сутки другие, да.
1: Сутки другие. Что, слушаем?
0: Поехали.

0: Я не дам соврать. На протяжении всей песни улыбка не сходила с лица Захара, да. Он в некоторых моментах просто ржал. Аки Кони.
1: Ребят, с вас теперь коротенькая заставочка на 20 секунд про коня из Ухера.
0: Я так понял, однозначно в ротации, да?
1: Нет, ты знаешь, в ротацию такие вещи нельзя ставить. Трек определенно зачетный, я его просто кладу на рабочий стол. В эфирах буду часто использовать. А просто если в ротациях, она замылится, она будет нестебной. Вот в чем дело. Вот, ребят, давайте грузите свое творчество к нам. Наверняка у вас что-то есть пиздатое. Кроме «Оленя с медведем». Был у нас раньше гимн на неформатке «Кроты, хомяки». Теперь я так чувствую, будет «Медведь и олень». Полюбасу. Вот.
0: Ну что, 5 с плюсом. Вообще зачетно, зачетно. 5 с плюсом,
1: я реально ржал. Молодцы. Такой здоровый, охуенный стёб. Едем дальше.
0: Едем дальше. Кстати, перед тем, как поставить следующий трек в эфир, мне придется довольно-таки долго предысторию зачитать, да, рассказать. Объясню сразу. Сегодня Захар приболел. Мы сегодня не пьем.
1: Да, поэтому я особо не ругаю никого, да, и мало говорю.
0: Но дело-то даже не в этом. Я специально этот трек поставил 4-м, надеясь на то, что Захар подвыпьет. Эту песню будет воспринимать уже немного в другом измененном состоянии, да? Объясню почему.
1: Это типа тех мишек, которые играли
0: нет.
1: в трусах с золотыми павлинами.
0: Это еще жестче. Я сейчас сначала расскажу про историю написания этой песни, а потом ты поймешь, что я имею в виду. Так вот. Следующий наш участник. Группа называется «Штаны снимаются, штаны надеваются». Группа называется «Гравитационная неустойчивость».
1: Поглядел бы он туда.
0: Я ж шпаргалка закопался. Так вот.
1: Он опять с Талмутом пришел.
0: «Гравитационная неустойчивость», город Москва. Значит, какова история написания данной песни? Песня называется...
1: Призрак, ё-моё!
0: Призрак Несвежа! Что такое Несвеж, да? Несвеж, или он же Несвеж, это город Белоруссии, известный замком с призраком. Что за призрак? Призрак — это молодая девушка, которую называют в Белоруссии Черная Княгиня. И вот этот замок со всех сторон окружен...
1: Она ходит по замку, орёт: «Олень!
0: Медведь!» Так вот, замок со всех сторон окружен водой, очень красивым озером. И на самом деле это, ну, легенда Белоруссии, да, вот Черная Княжна и вот Несвеж, да. Так вот, музыканты группы «Гравитационная неустойчивость» решили поехать в Беларусь отдохнуть и решили посмотреть на этого призрака. Гуляли по замку, призрака не увидели. После чего взяли 2 бутылки водки и пошли к Несвежскому замку.
1: Белорусской.
0: Да, ну, видимо, да, не с собой же они везли из Москвы, да.
1: Галлюциногенами.
0: Так вот, выпили всю эту водку и стали вызывать Черную Княжну. Что дальше произошло? Значит, помнит, ну, по словам музыканта,
1: дальше,
0: да?
1: Дальше был участковый.
0: Он помнит, что в сам замок его не пустила охрана. Ну, по сути, потому что он был жопу пьяный, я так понимаю, да? Поэтому он расположился на берегу озера, напротив замка. И через какое-то время приезжает наряд милиции. Что видят менты? Менты видят, что голый мужик, абсолютно голый мужик, стоит по колено в воде с акустической гитарой, с пузырем водки и поет во всю горло эту песню.
1: Подожди, гитара в двух руках, а водка где, если ртом он поет?
0: Вот я не знаю, где там была водка, может быть, она стояла на берегу и к ней периодически прикладывался. Что дальше? Менты задают вопрос: братан, что тут делаешь? Пою серенаду к Черной Княжне. А что в воду залез? Ну, до замка-то далеко, я просто подошел максимально близко, чтобы ей было лучше слышно. А что-то не по пояс или не по горло, чтобы гитару не замочить, водку не потерять. А что голый-то? Ну как, она женщина, я мужчина. Сейчас секс у нас будет, влюбленный я. Псих-то влюбленный, вылезай из воды. Ну, короче, вытащили его из воды. Отвезли, короче, на машине, куда ему надо было. Даже забирать не стали, да? Ну, собственно, после всей этой истории ребят приехали назад в Москву и записали эту песню. Но как-то песня писалась. 6 или 7 раз пытался человек прописать вокал, ни разу не получалось. Поэтому он взял снова 2 бутылки водки, выжрал и записал песню, ну как вот, ну, таким вот вокалом. Да, вокал, конечно, в некоторых моментах он режет уши, честно, честно скажу.
1: Совсем оленей?
0: Ну не совсем, да, медведей скорее. Вот. Но, тем не менее, ну, получилось очень живо, драйвово, и эту песню постоянно напеваю, это хит. Это реально однозначно хит. А почему вот такой вокал, ну, попробуйте петь по-другому после 2 пузырей водки. Посмотрим, что у вас получится. Итак, группа «Гравитационная неустойчивость», город Москва. Ну и песня, соответственно...
1: Слушай, ну у них название тоже гравитационное, неустойчивое. В принципе, в устойчивом состоянии, по ходу дела, и не играют вообще.
0: Ну, призрак что, не свежее.
1: Давайте послушаем.
0: Послушаем.
1: Может, кого-нибудь обосру я сегодня хоть уже. Поехали.

0: А итак, друзья, 21.34 на наших зеленых системных. В эфире Диджей Зухер и Ехидный Конь. Вот, наш Аська 96.47.5. Заходите на наш сайт неформатная.ру. Там все контакты наши есть прям на морде сайта. Вот, ну что я могу сказать по этой песне? Ты меня пугал вокалом. Мне вот из всей песни только вокал, наверное, и понравился.
1: Да?
0: Да, на самом деле мне только вокал зацепил. Она очень монотонная. Для Стёба она слишком... Как сказать, слишком заумно. Да я даже не знаю, записано нормально, но она не берет вообще как-то вот.
2: Ну, разные подходы, Захар. Меня эта песня сразу взяла, кто-то услышал. Я ее сейчас напеваю, тебе даже сейчас
0: ну
2: слушаю.
0: Вот я
2: ложится
0: ее точно
2: на подкорку.
0: Вот, олень, я буду петь, понимаешь? Я это все, это мне уже в подкорке мозга. А «Призрак не свежа» я забуду буквально уже с утра, даже не вспомню, что была такая группа. Не спорю, у них наверняка есть хорошие треки. Ребят, если вы нас сейчас слушаете, грузите к нам на сайт. Вот, послушаем, заценим.
2: Нет, на самом деле у них есть и другие треки.
0: Да, скорее всего,
2: да,
0: есть.
2: Да, тем более я их слышал. Выбрал просто эту песню.
0: Я просто слышу, что играют хорошо, ребята, записано качественно, вокал на пятерочку.
2: Тем
0: вот.
2: Более учитывая то, что вокал-то какой, блин, после двух бутылок водки.
0: Да нет, трезво они там все, все там нормально.
2: Ты думаешь, да?
0: Вот, нет. Смотри, пишет Железногорск, убило, выйди на крыльцо и покажи. Ты знаешь, я вот тоже, я все время в голове крутил, что почеши яйцо. Вот, а, ну как-то вот, я не знаю, она, понимаешь, для Стёба она слишком неказисто сделана. Для какого-то законченного произведения она слишком монотонная. Только вокал вот меня порадовал. То есть вот у меня мотив, он у меня вот в голове отложился. Именно вот из-за этого. А все остальное, ну лично я не воспринял. Но это опять же только мое мнение.
2: Это твой подход, твое мнение, да. На самом деле, почему эту песню поставил в эфир? Потому что песня действительно цепанула. Я ее, ну, слушал, наверное, раз 15-20. После 20-го раза решил поставить в эфир.
0: После 20-го раза он пришел, говорит, сегодня у меня подкожный жир. Я говорю, что мы будем это есть? Он говорит, нет, мы это будем слушать.
2: Я просто объясню, что Захар имеет в виду. Я, к сожалению, после Нового года, ну в этом году, да, в 2013 году, ни разу не заходил на Rock Lab, точнее туда заходил, ни разу не слушал новые песни. Но, слава богу, что у меня было очень много треков, которые я отобрал заранее до этого, да. Из этих треков я сегодня выбрал те, которые пойдут сегодня в эфир. Точнее, пошли уже сегодня в эфир, да. Ну, реально запарка на работе, реально запарка в жизни, да, поэтому он просто пока не доходит руки до рок-клаба. Поэтому, собственно говоря, слышите то, что я собрал до этого. Подкожный жир. Вот. Ну, а ребятам из традиционной неустойчивости огромный еще привет, респекты. Я так думаю, что в дальнейшем, еще парочку песен, ну, хотя бы одну, мы в эфир поставим.
0: Да поставим, не вопрос.
2: Да.
0: Вот, но не призрак, не свежа. Вот он не свеж, этот призрак. Вот, они неправильно пели. Надо было петь, что он не свежий призрак, а не призрак не свежа. Вот, предыстория была интереснее, чем сама песня. Вот. Ну и что, едем дальше?
2: Едем дальше. Сейчас у нас на очереди город Самара. И я хотел бы заранее, ну опять же, сказать небольшую предысторию, рассказать, как вообще эта группа появилась у нас в эфире и вообще как с ними познакомился. А дело было так. Когда давно, году 2006, мы тогда только записали свой альбом «Переход» в группе «Хидный конь», да? И мы этот несколько песен выложили в прямой доступ в интернете. Тогда я только осваивал интернет. И вот первый отзыв на нашу песню «Аврора» был именно из Самары, от девчонок из группы «Вишневый сад». Они эту песню очень похвалили. Я зашел к ним на страницу, послушал их песню, реально прихренел, говоря таким вот нематерным словом, да. И девчонки мне посоветовали: Дима, а что ты на Rock Lab-то песни выкладываешь? Я говорю, а что такое Rock Lab? Они мне рассказали, что такое Rock Lab. Тогда Rock Lab был немного другим. Собственно говоря, выложил песню на Rock Lab.
0: Тогда он был под Бутусу.
2: Ну, по Самойловым, скорее всего.
0: Под Бутусовым.
2: По Самойловым. Вот. И вот реально группа «Вишневый сад» из Самары, да, она на Rock Lab, ну, очень сильно гремела. Кстати, благодаря Rock Lab она очень много концертов провела в Москве. Во многих интересных клубах, выступал на различных фестивалях, получала, опять же, всякие вкусняшки в виде дипломов, в виде приглашений, в виде медалей там, и так далее, и так далее, и так далее.
0: Шоколадную медальку.
2: Да, да, да.
0: Так вот, на тебе, девочка, шоколадную медаль.
2: Что такое вообще «Вишневый сад»? Это группа, полностью состоящая из девчонок. Это 5 красивых, интересных девушек, которые, ну, не допуская свой состав мужиков, играют такой очень приятный мелодичный русский рок. И песня группы «Вишневый сад», пор называется «Желтый трамвай». Она сегодня у нас прозвучит в эфире. Я всегда в каждую программу готовлю один гвоздь, да? Гвоздь такой, ну, в моей терминологии, это песня, которая всех реально зацепит, которая действительно будет, вот, ну, ну это хит. Вот, «Коронка». В данный момент это, на мой взгляд, песня «Желтый трамвай» группы «Вишневый сад». Девчонок, мне кажется, уже, ну как, не то, что давно, да?
0: Ну, в гугле но... я других девчонок еще.
2: Группа «Сказки» ты ищешь, да? Так вот, если...
0: Меня заинтриговало, ты сказал, если бы ты ее увидел...
2: Ну, я сам ее не видел, я не знаю.
0: А!
2: Так вот...
0: Меня просто развел.
2: Я тебя просто развел, да.
0: Плохами.
2: Если говорить о группе «Вишневый сад», то она очень ярко вспыхнула, но, к сожалению, сейчас вот я давно уже об этой группе не встречал упоминаний. У них нет группы ВКонтакте, что свойственно для очень многих сейчас групп, да? Да. На Рок-Лабе они тоже давно не появлялись. На Реал Мьюзике тоже они давно не появлялись. У меня такое есть подозрение, что
0: они все
2: сейчас...
0: дружно забеременели, ну, разродились,
2: вышли замуж, уехали в Израиль.
0: Ну тоже возможно, возможно. И там им уже в принципе отпала надобность петь песни. Вот, и т.д. и т.д. Группа СКА, откуда у нас та группа?
2: Ну, Нижний Новгород.
0: А, Нижний.
2: Нет, Нижний. Я ВКонтакте их искал, Захар, нет, я их не нашел.
0: Я вот ищу люди, сообщество.
2: Нет, нет, Захар, сказок я не нашел. Ну ладно, сейчас речь не о сказках, сейчас речь о группе «Вишневый сад» из Самары.
0: Так я вот. Сейчас до «Вишневого сада» тоже доберусь.
2: Ну ты доберешься, мы давай сначала песню в эфир поставим. Песня действительно очень красивая, очень интересная. И на многих московских крупных фестивалях эта песня занимала первое место. На самом деле, не удаюсь, как сказать-то, господи, не устаю эту песню слушать. Песня очень красивая. Хотел с вами поделиться.
0: Вот, смотри, я видео их нашел.
2: «Вишневый сад», да?
0: «Вишневый сад» нашел видео, но...
2: Ну, давай...
0: Видимо, сейчас мы звук выключим.
2: Давай сначала мы поставим песню в эфир.
0: Я на них буду смотреть, они будут ходить туда-сюда.
2: Ладно, хорошо, хорошо.
0: Туда-сюда, а мы будем слушать...
2: Итак, «Вишневый сад», город Самара, песня называется «Желтый трамвай». Поехали.
0: Поехали.

0: Ну, однозначно. Однозначно. Тут даже срать не на что. Тем более мы их еще увидели.
1: Да, визуально.
0: Мы сидели, сейчас тыкали пальцем, мониторили. Вай, вай.
1: Какая басист, какая клавиша.
0: А еще и поют ведь нормально.
1: Ну да.
0: Еще и играют хорошо. Слушай, ну тут это знаешь, как это нонсенс, когда девчачья группа, и все умеют. Вот обычно девчачья группа, они просто ходят бедрами, машут.
1: Типа поющие сиськи, да.
0: Поющие проститутки, я их называю обычно. Вот эти вот попсушницы. А тут реально все. Не, однозначно в плейлист все. Девчонки, если вы нас слышите, давайте нам грузите треки. Кстати, я вот думаю, мне прям вот закралась такая мысль, может нам даже прямой эфир сделать с девчонками. Ну, если найдутся.
1: Если они еще замуж не вышли, не уехали.
0: Если они еще не в Израиле, да. То есть, потому что все может быть. Все может быть. Все очень странно в этом мире. Таланты куда-то пропадают.
1: Да.
0: Пропадают. Вот. Красноярский край нам все пишут. Однозначно классно. В плейлист однозначно. Это 5, вот пишет Ванек. Ромыч молчит. Ромыч ждет, когда мы закончим. Он, когда Алиса будет? У него прямо, он появляется, сразу, Зухер Алису. Вот.
1: Так мы же в начале программы исполнили песню.
0: Да.
1: Мы там, молодая шпана. Алисы больше не будет.
0: Больше не будет, думаешь? Да ладно, мы их сделаем всех. Не, надо эту песнягу однозначно записать. Надо ребят найти. Вот. Нам надо сделать один минус общий. Разослать его нам.
1: Угу.
0: Всем. Видео запишем каждое отдельно, потом все это дело сведем и кинем клич такой. Во.
1: Вот, Захар, мое упущение, на самом деле, я ребят нашел ВКонтакте, да, но я им не написал никаких сообщений, они даже не знают, что они сейчас в эфире звучат.
0: Вот в чем все.
1: Я думаю, после эфира мы свяжемся с ними, да, предложим сотрудничать и, возможно, ребят согласятся.
0: Надо сделать, штука интересная.
1: Ну да. Ну что, программа 5 закончилась, у нас осталось плюс 1.
0: У тебя отдельно две программы. Одна программа 5, одна плюс 1.
1: Ну, программа 5 плюс 1. Просто 5 групп мы пускаем именно российские, да? А шестая группа у нас, как всегда, для тех, кто слышит нас впервые, да?
0: Ты не говори, как всегда. Да вот давай мы сейчас умолчим эту тему. Потому что у тебя кончатся тульские группы.
1: Да не кончатся они.
0: Ну, ты уже в прошлый эфир уже страдал, сел, блядь, говорил, Зухер, тульские кончатся.
1: Я нашел минимум 5 групп еще.
0: Ну, еще 5 программ. Хорошо, а потом что?
1: А тут появятся новые, молодые.
0: Ну, ладно. Давай попробуем.
1: Значит, у нас плюс один — это тульская группа «Земля Сальникова». Группа начала существовать с 2003 года. И ребята, на самом деле, очень серьезные музыканты, очень взрослые, да. Воспитывались, росли под музыку Queen и Nazareth. Эти музыканты были для них кумирами. И сейчас они стараются играть не хуже. Вот я что хочу сказать, что действительно ребята играют очень качественно, очень интересно. Выступали на очень многих площадках нашего города. Выезжали в другие города. Ну и эта группа, на самом деле, мне очень нравится, на самом деле. То есть, когда я их первый раз услышал, мне показалось немного пресновато, немного скучновато. Это первое впечатление было, да? А потом уже, когда я побывал на их концерте на живом, да, на одном, на втором, на третьем, познакомился с музыкантами, послушал, вслушался. Да, блин, вообще, это одна из лучших тульских групп. Очень жаль, конечно, что сейчас группа меньше выступает, меньше играет, да, меньше и реже мы видим ее на тульских концертных площадках, но, тем не менее, песни у этой группы очень хорошие. И вот в сегодняшнем эфире прозвучит песня, которую я больше всего люблю из творчества этой группы. Она называется «Беги». Настоящий русский рок. Что сказать, не убавить, не отнять. Русский рок. Возможно даже, что молодая шпана и их сотрет с лица земли.
0: Их сотрет. Слушай, а кто сотрет потом молодую шпану?
1: Ну,
0: другая молодая шпана.
1: Другая, которая сейчас писается в горшочек, которая вот сейчас вот Катя твоя, там она где-то слушает, там группа Нервы, там что-то еще, там не знаю, что она слушает.
0: Всякую гадость слушает мой ребенок, это кошмар. Мало того, что она растет и меня удивляет, но когда я слушаю, что она слушает, я удивляюсь еще больше. Вообще обидно даже. Друзья, вот у всех, наверное, такая проблема, да, с детьми? Дети не слушают то, что слушаете вы. Это обидно. Вот, хочется все время ткнуть носом, сказать, блин, ребенок, а ведь надо вот, вот хорошая песня. Нет?
1: Ну что, я просто пользуюсь случаем, передаю привет Аркашу Космачеву, передаю привет Казанове. Ребята, спасибо вам за ваши песни. Очень нравится, на самом деле, мне вас слушать. Почаще выступайте, с удовольствием схожу на ваш концерт. Только, к сожалению, они сейчас стали очень редкими.
0: Ну, когда-нибудь появится. Меня на самом деле, я когда первый раз услышал эту группу, я сегодня вот Коню рассказывал, в эфир расскажу. Я даже не знал, что они тульские. И потом мне девчонка наша, наша подруга, скажем так, раньше она была лидером группы Кихот, теперь группа Кихот распалась. Вот, сейчас она вроде где-то там поет еще на бэке, а может даже вообще уже завязала. Вот она мне сказала, она выступала с ними вместе на, по-моему, на нашествии где-то. Вот, и сказала, а вот эти же ребята из Тулы. Я сказал, да ну нафиг. Она говорит, да, да, Зухер, они из Тулы. Вот, короче, ставим, слушаем. Земля Сальникова, беги, поехали.

0: А вот пишут, тут вокал у Черного Лукича сперли. А как это можно? Как это можно спереть вокал у Лукича, если только Димку позвали попеть? Вот. А другого варианта я не вижу. Не, ну это сейчас он уже там. А при записи этой песни ты живой был. Вот. Знаешь, это ты, кстати, выбрал не самый, скажем так, лучший трек.
1: А, просто это мой любимый трек. А, я, ну, знаю, что, может я знаю, быть, у них есть песни гораздо энергичнее, сильнее, блин. Но это больше не нравится.
0: Знаешь, это что-то из старого, по ходу дела. Во-первых, я это не слышал. Во-вторых, все-таки там у них как-то со звуком какие-то траблы, потому что сведено немножечко не
1: качественно. Знаешь, Захар, возможно, просто я ВКонтакте не ту версию нарыл. Эта песня просто несколько раз пересводилась, да, я просто не знаю, какой исходник. Вот, ну, в любом случае, мы сейчас ведь плюс один не оцениваем, да?
0: Не, мы не оцениваем, я просто...
1: Скажи, что все-таки, давай, не будем говорить о плохом, скажем о хорошем, что тебе понравилось?
0: Все там хорошо, единственное, ты говорю, трабло именно сведение, то есть там технические моменты, которые вообще от ребят не зависят.
1: Ну да.
0: Это работа режиссера.
1: Если нас сейчас Аркадий слушает, Аркадий, если это именно тот трек, который был в окончательном варианте, да, ну вы там подумайте, да, что там со сведением, да. Потому что я-то, собственно, в этом абсолютно ничего не шарю. Ну, Захару виднее, возможно, да.
0: Ну, чуть-чуть, да, соображаю. Может, чуть-чуть соображаю я.
1: Да, подсвести чуть-чуть, как-то не так. Вот. Ну а в целом, ребятам огромное спасибо за их творчество, да, за то, что они нас радуют своими песнями. И еще раз попрошу, ребята, вы спайте почаще.
0: Да, и нас зовите, блин.
1: Да-да-да.
0: Хочу
1: да, да,
0: в халявную VIP-ложу с халявным столом, со сконьяком, со с языком, со с хреном. Вот, а то все хрен да хрен, как-то уже скучно с одним хреном. А, итак, чего, 5 плюс 1 закончено?
1: Ну, сейчас будем так по своим симпатиям ставить треки, да?
0: Делаем такую финальную точку.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Джейн Джозеф Браун-младший, как вам? В детстве начать работу с того, чтобы зазывать проходящих мимо мужиков, чтобы зайти в публичный дом. Так сказать, прикоснуться к прекрасному, приложиться. А в 16-летнем возрасте присесть за совершение грабежа. Выйдя из заключения, поиграть в бейсболе, в боксе морды побить, а потом попасть по случаю в музыкальный коллектив, который играл по воскресеньям госпел в церквях. Это же жесть! Причем черная!

Да, ребята, это мистер Динамит, крестный отец Соула, мистер Приз, Приз! И просто Джеймс Браун. 99 раз он попадал в самый популярный хит-парад мира. Billboard Hot 100. Но ни разу не достиг первого места. Родоначальник соула, фанка, а хип-хопа вообще без Брауна не было бы.

Творчество пришлось на 60-е и 70-е годы. С начала 50-х Джеймс Шелк, Салави и Признание. Литл Ричард немного помог. В 56-м году Ричарда подписали на 30 выступлений по Югу Америки. Но он отказался. Сильно занят был на студии. Телеков и интернета тогда не было. И практически никто ж в лицо Литл Ричарда не знал. Так и вместо него на концертах плясал и пел Джеймс Браун. Живьем! Это, ребята, вам не ласковый май! Тогда никаких минусов не было. А настоящая визитная карточка появилась у Джеймса Брауна только через 9 лет. Песня, которую все знают, да и вы тоже. Песня, в которой мистер Джеймс Браун стал не только чернокожей звездой, а культовой фигурой в истории музыки. Еще раз, основатель соло, фанка, и входит в состав зала славы рок-н-ролла.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

настанет время пробуждения нот. Свет ударит в глаза, растекаясь пламени, закружится лед, в такт ударит гроза.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

сумрачных залах музея, шкуры змей неестественно длинных, чучел всклоченных в мутных витринах, бесконечнейшая галерея, но жестоко чарует меня. После страшных чудовищ косматых, зал, где отблеск воды и огня, в крыльях бабочек страшно распятых.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с Хабаровский край. А трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер. 21:00:57 на моих зеленых системных. Серега Белый, привет. Так, чего там у нас? Итак, ну, во-первых, я уже тут со многими поздоровался, кто у нас на стриме. Давайте поздороваюсь теперь с теми, кто и в Дискорде. Антоха, привет. Илюха, привет. Мария Мошка, здравствуй. Я сегодня, я прям вообще супер крутым себя чувствую. Я научился выводить Дискорд теперь на стрим. Да, у нас теперь не только чат, который в Тутубе и во ВКонтакте, теперь еще и Дискорд у нас на стриме присутствует. Так что, в принципе, все, кто всегда спрашивали, откуда я читаю сообщения, теперь могут вживую увидеть. Вот, так, ну что, друзья, могу ли я до Воронежа доехать? Хочу лично познакомиться. Пашка, ты знаешь, ты, до Воронежа я уже давно хочу... Во-первых, Воронеж до меня уже едет второй год, никак доехать не могёт. Вот, ну для меня это достаточно большое расстояние в 500 километров, и ехать просто так, ну вот, во-первых, дорого, во-вторых, некогда. Лев, привет! Здравствуй, Лев! Вот, ну что, смотрите, победители прошлой программы, победители, вот в этот раз меня голосовалка прям порадовала, прям молодцы! От бомбы Питера обычно они у нас тухленькие получаются, а в этот раз прям замечательно. Смотрите, на первом месте у нас First Light. Собственно, они победители. Вот, в ништяки. Забираю сплюшку, карту биту за то, что боролись. За то, что боролись. Ну и, конечно же, мимо прикосновений, мимо порта июля я не мог пройти, просто ну никак. И тоже забираю их в ништяки. Итак, три трека нон-стопом. Это победители прошлой программы. Бомбардировка. Анна пишет привет и какой-то грустный смайлик. Аня, что, почему ты такая грустная? Вот, три трека нон-стопом. Как бы, у кого есть что налить, наливайте. Пашка вот пишет, что у него бухла не хватит на весь эфир. Ну, ты растягивай удовольствие. Я себе налил, так это вот я, ну я на стрим сейчас покажу. Графинчик нацедил яблоковки. И, собственно, сегодня мы его раздавим. Итак, три трека победителя прошлой бомбардировки нон-стопом. Вылезать не буду. Давайте пока разольем, бахнем. Ну и, собственно, послушаем, что у нас получилось.

А итак, друзья, 21.14 на наших зеленых системных. Приветствую всех вас, кто находится около приемников, около онлайн-проигрывателей. Ну, может, кто-то с сайта слушает, а кто-то на стриме висит. Ну, как бы за эфиром мы тут ругаемся матом, побухиваем. Но в эфире, конечно, мы себе этого позволить не можем. Поэтому в эфире была полная тишина. Итак, друзья, для тех, кто не в курсе, для тех, кто у нас в первый раз, расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», находите там стрим, который идет прямо сейчас из студии, и вот в комментариях к этому стриму пишите. То же самое в Ютубе. Если есть кому-то желание общаться в Ютубе, там находите канал «Неформатное радио». Кстати, не забудьте подписаться. Я уже полтора года прошу всех, умоляю слезно, вот, бьюсь мордой об стол, но никак мы не можем. Мы просрали свой старый канал, все рычаги управления потеряли, завели новый, но, блин, подписчиков вернуть на место никак не можем. Вот, так, Лев пишет: еду в электричке, то ловит, то нет. Да, забыл сказать, самое главное средство общения у нас Discord, потому что всякого рода чаты в социальных сетях половину сообщений блокируют, половину там читать неудобно. Вот, в Дискорде самое удобное. Наша кнопочка Дискорда есть, во-первых, у нас на сайте в теме «Неформатная бомбардировка». Во-вторых, у нас в группе во ВКонтакте есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». Туда тыкайте, там все инструкции есть. Ну и в эфирной теме, которая заведена специально сегодня по случаю, тоже висит ссылочка на наш Дискорд. Итак, друзья, давайте уже, собственно, начнем основную часть программы. Еще раз большое спасибо Дашке. Я теперь это в эфир скажу. Я на стриме говорил, она молодец. Наконец-то у меня на сопроводиловках группам есть надпись «Кто откуда». Вот это прям вот самое ценное. Потому что я вечно мучаюсь и не знаю, кто откуда. Кто где, кто зачем, кто почему. Ну что, поехали. Поехали. Вот, и первая группа у нас сегодня из Петрозаводска, это Карелия. Кто не знает. Вот, называется она «Все по-взрослому», «Леди Ночь» называется трек, и читаю сопроводиловку. Рок-группа «Все по-взрослому», одни из ярких представителей рок-сцены города Петрозаводска, готовы вам представить свой дебютный альбом «Достучаться до небес». Трек, в честь которого назван альбом, уже не раз звучал на таких известных российских радиостанциях, как «Неформатное радио». Вот, мы на первом месте. Радио «Нестандарт», «Аурум» и «Нутили» какое-то вот. Все по-взрослому не гонятся за модными музыкальными трендами, они играют рок, а сегодня мы послушаем заглавный трек «Леди Ночь». Вот, итак, ставим, слушаем. Друзья, вы не стесняйтесь, комментируйте, потому что, во-первых, это нужно в первую очередь музыкантам. Им очень интересно услышать ваше мнение о треке. Во-вторых, это нужно мне, я должен видеть, что вы тут, и что я не в одну харю бухаю. Вот, и мне же надо же наконец-то что-то читать. Вот, ну и в-третьих, общайтесь между собой, не стесняйтесь. Музыканты, которые слышат свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия, концерты, сайты, чаты, я не знаю, что угодно. Это не возбраняется, это приветствуется. Единственная большая просьба, дублируйте обязательно и в Discord, и во ВКонтакт, и в Ютуб. Вот, все, поехали. Итак, «Все по-взрослому», «Леди Ночь», Петрозаводск. Ставим, слушаем, ну а вы комментируете.

А, итак, друзья, 21-21-51. Вот такое красивое время на моих зеленых системных. А, с вами диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». Сегодня у нас треки от компании «Бомба Питер». А, каждый второй вторник они нам присылают десятку треков. И мы ее, собственно, вместе с вами разбираем. Вот смотрите, друзья. Знаете, чем отличается обычная жена от идеальной жены? Вот у меня жена идеальная. Понимаете, я сижу тут в одну харю, побухиваю, и мне кто-то из ребят... А, вот, Женек Никулин написал, закусывай. Вот, видите? Видите, закуска подоспела, и не абы как. Она резана, пошинкована, вкусненько и шикарно. Это я к чему? Что жена у меня идеальная. Вот. И вернемся мы наконец-то к песне. Только что у нас отзвучала рок-группа «Все по-взрослому», «Леди Ночь». Давайте буду читать комментарии. Так, пермики. Пермики пишут: необычное звучание, чем и привлекает интересный трек. Так, далее Антоха пишет: тяжелый старый рок, бодренько, хороший старт. Так, Маша Мошка пишет: драйвовая гитара, роковый вокал, круто. Далее, чего у нас там еще? Леха пишет: говорить честно о командах самого потом камнями забросают, а врать как-то не с руки. А надо, ты знаешь, быть честным. Вот я всегда все говорю, вот что думаю, то и говорю. За это меня многие не любят. Постоянно чморят и поливают грязью, но, по крайней мере, я говорю то, что думаю. Так, Дениска пишет: неплохая песня в рамках жанра, но не цепанула, все обычно. Так, далее. Далее все. Захар, закусывай. Захар, закусывай. И что так это скромненько-то? Что так скромненько-то? Где, понимаешь, это вот гора комментариев? Почему такая вот тухлая движимость такая сегодня тухлая? Что такое? Так. Ладно, едем дальше тогда. Тогда едем дальше. Далее у нас что? Во-первых, надо налить. Наливайте, у кого есть чего. Чтобы пока я вот читаю, у вас все было хоккейненько. Так, «Дама Крести», группа «Дама Крести», город Питер, трек называется «Герой». Читаю сопроводиловку. Шок-рок-группа, вот так вот, вот не абы как, а именно шок-рок-группа, привлекающая поклонников не только музыкой, но и шоу-программой, которую старается использовать на всех выступлениях. Перформанс, создаваемый 6 вымышленными персонажами, не оставляет равнодушными свидетелей того, что происходит на сцене. Я так и прям представляю себе. Выходят 4 телепузика и Гена с Чебурашкой. И начинается перформанс. Что-то такое садо-мазо. В конце крокодила жарят на вертеле и едят Чебурашку. Крокодила жарят, а едят Чебурашку. Так, закрытые лица создают атмосферу загадочности, погружая в нее всю концертную площадку, а песни, тематика которых варьируется от душераздирающей лирики до откровенной пошлости, пробуждают у слушателей противоречивые чувства. Как-то странно. Вот, вы знаете, ребят, надо обычно в таком сопроводилове обязательно добавлять возрастной ценз, да, там 18+, 6+, 0+. С детьми на концерт «Дамы Крести» можно или нет? Итак, Питер, «Дама Крести», «Герой», ставим, слушаем, вы комментируете обязательно, ну и давайте послушаем, что за песни без лица. Поехали.

Вот не хватает мне джинглика, заставочки. Не хватает мне заставочки на бомбардировку. Так, ладно. Итак, друзья, только что у нас отзвучала «Дама Крести», «Герой». Ну, как бы, что сказать, друзья? В принципе, наверное, неплохо. Но вот как-то очень много такого. Вот, ну, конкретно меня, я на мнение Бога не претендую ни в коем случае. Вот я могу говорить только то, что сам чувствую. Меня не зацепило как-то вот, ну, понятно, все красиво, все ровно, но вот как-то слишком ровно. Как-то слишком красиво. Ничем не цепанул. Так, что нам народ пишет? Вот Илюха пишет: драйвовые ребята. Антоха написал: неплохо, но не более. Витос пишет: вроде неплохо, но не цепляет однообразно. Что там? Леха вот Степаненко пишет: на фоне всей движухи тут вся музыка, которая играет на фоне, звучит неплохо. Вот. Вот. Так, Женьку Никулину зашло, ему нравится. Ну и, собственно, все. Что-то как-то сегодня тухленько с комментариями. Димка вот пишет: согласен со всеми. Ты прям как этот. Куда все, туда и я. Что, на броневик? Пожалуйста, на броневик. На революцию? Пойдем на революцию. Куда все, туда и я. Так, Машка пишет: интересные ребята, смотрела этот клип. Ну, я клип не видел. Вот, поэтому могу говорить только то, что услышал тут. То, что я услышал, оно, ну, такого очень много, но попрошу не обижаться на меня, потому что, во-первых, сейчас идет у меня большой отбор на неформатке треков, и я каждый день, каждый божий, мне прямо сейчас хочется выматериться, но я знаю, что я сейчас еще и в радио звучу, я матерюсь только на стриме. Вот, каждый божий день я слушаю таланты. Вот Пашка пишет: жена говорит говно. Всяко разное. На вкус и цвет все сардельки абсолютно разные, поэтому это все вкусовщина. Я могу комментировать только вот в плане там плохо сведено. Вокалист попал ногой басисту между ног. Вот, и это было слышно на записи. Вот такие вещи я могу комментировать, да. Вот, а нравится, не нравится, это все вкусовщина. Я предлагаю комментировать только вот технические нюансы, да, а вот вкусовые предпочтения, это вот вообще, я считаю, нельзя это делать, потому что это самовыражение музыканта, самовыражение группы, вот они так видят. Я художник, я так вижу. Вижу. Так, что под предлогом... Ты так всех нас любишь, что под предлогом отбора переслушиваешь заново. Да-да-да, Денис, я вас, музыкантов, так всех люблю, особенно вот во время большого отбора треков. Нет, все, я не могу, в шапке очень жарко мне. Я все-таки сниму. Вот, поэтому сейчас я прям вот совсем... Совсем по музыке прям критичен. Так, что-то довольно просто. Ну вот я говорю, что вот оно вроде ровно. Вроде записано хорошо, вроде все. Но вот не хватает вот какой... Вот смотрите, была такая сопроводиловка, да. Я, ну, как минимум ожидал прям реально перформанса, да. Я ожидал, что это будет целый спектакль, прям целое выступление. Хотя вот таких треков периодически приходит от «Бомбы Питер». И слушаешь и понимаешь, что это действительно действо, что это действительно какой-то прям вот продуманный... антуражный трек, да, а тут прям, ну такого много. Так, ладно, давайте ехать дальше, далее у нас группа «Свободный полет». А, вот же, я думаю, откуда Илюха взялся. Он редко к нам заходит, а тут раз и смотрю, появился в чате. Вот же он, группа «Свободный полет» с Мариной Капура. Трек называется «Поехали». Давайте зачитаю сопроводиловку. Итак, московская группа «Свободный полет» была основана в сентябре 2003 года. Стилистически группа не ограничивает себя рамками, обращается в своем творчестве как к блюзу, кантри, фолку, так и хард-року, регги, босанове и городскому романсу. На данный момент в группе служат люди... Макси-сингл «Поехали» — это очередной сингл с альбома «Вместе», часть вторая. Вот, я, кстати, я так и не увидел весь альбом полностью. Илюха, где, понимаешь,
весь альбом полностью, потому что это уже часть вторая, я часть первую даже не видел. Я понимаю, что мы так периодически ваши фитки слушаем в программах. Вот, но прям вот целиком как-то я все еще как-то не заценил. Так, Илюха кинул в Дискорд ссылочку на свою группу. Я уже туда вступил, поэтому переходить не буду. Ну, а вам советую много у ребят интересной музыки. Итак, ставим, слушаем «Свободный полет», «Москва-Питер». «Поехали» называется трек. Ну и поехали, собственно, поехали.

А итак, друзья, 21:38 на моих зеленых системных. Витос, боевой хомяк, привет! Здравствуй, дорогой! Здравствуй! Ну что, смотрите, Илюха, вот я когда начал слушать, первая была эмоция, ну прям песниры. Прям вот захотелось взять гитару повыше. Ну, я как бы на стриме это все сказал, но я в радио теперь повторю. Вот. А потом пошло, и прям у вас получился классный, прям вот классическое кантри. Реально интересно, красиво звучит, и прям вот реально, опять же, я на стрим сказал, ну, обязательно повторю это в радио. Прям под эту песню захотелось выпить вискарика, закурить сигару и протащить мертвого негра за УАЗиком по Красной площади, чтобы он подпрыгивал, скорость побольше, пылища, чтобы во все стороны, и вот эти вот клочки черной кожи во все стороны. Вот, прям здорово, мне очень понравилось, серьезно, я вот сейчас без всяких этих вот стёбов. Так, залихватский прям. Димка пишет нам. Далее, сейчас я прокручу вверх немножечко чатик. Так. Капура, ну-ка. Ну-ка, Капура. Ну вот, ну-ка, на-ка тебе. Не ограничиваюсь. Сейчас все группы не ограничиваются стилями. Почти все. Ну, как тебе сказать? Ты знаешь, Димка, некоторые пишут, что мы играем без стиля. Но вот что не послушаешь, все одно и то же, вот честное слово. А, ну, свободный полет, скажем так, мы уже с ними не первый год знакомы. И, кстати, кому интересно, была целая программа у Юры Арцизова с Ильей, есть у нас на сайте, найдите там раздел «Все гениальное просто», там как раз вот есть с Ильей целая программа по этому поводу, и можете послушать и его мысли, и его песни в акустике, как бы здорово все. Вот, «Свободный полет», он действительно не привязан, и, ну, последнее время я слышу от них много всяких фиток, но и вот то, что они делают в одиночку, тоже здорово. Так, что там, «Русская кантри», Ренатка написала, «Смесь песнеров и Чигракова», Воронеж пишет. Далее, Леха вот пишет, на фоне современной музыки уже тяжело кого-то выделить особенно. Ты знаешь, Леш, я тебе скажу, как человек, который уже давно не слушает ни радио, ни телевизор, не потому, что я не хочу, а потому, что у меня вся жизнь сейчас на неформатке последние 15 лет. И, ну, я просто физически успеваю слушать только то, что есть у нас на неформатке. То есть я не могу слушать даже музыку во ВКонтакте, потому что, ну, реально, когда я там листаю ленту, меня уже настолько задолбала эта вся музыка, я ненавижу музыкантов, что мне не хочется включать что-то, что я вижу в ленте, потому что я настолько наслушиваюсь у нас на неформатке на сайте. И я тебе могу сказать, что вот там по прошествии 15 лет, время от времени, конечно же, когда я там еду за рулем, и места там, где неформатка не ловит, периодически я включаю, у меня две радиостанции, я «Максимум» слушаю и «Наша», периодически. Вот там ничего не меняется. Там все, поэтому как бы выделить, а что, из чего там выделять-то? А на неформатке я тебе могу сказать, что я столько классных ребят встречаю каждый день и через день, и вот реально с удовольствием их слушаю. Поэтому как бы вот по поводу выделить очень даже просто, очень даже просто. Так, ладно, это я отвлекся. Юрка пишет, Илья в который раз радует своим творчеством, отличный дуэт получился. Так, что там? В духе Марины. Далее. Не вставляет не мое. Серега вот написал. Далее Машка пишет. Смысл песни отличный, душевно. Далее. Также звукорежиссера попробую удивить чем-то. Но, как тебе сказать, звукорежиссер, он такой же человек. Я тебе говорю, как человек, который отработал звукорежиссером профессионально 10 лет. И в принципе, я и сейчас им продолжаю работать, да, но уже как бы не на мероприятиях, в более малых масштабах. Удивить-то легко. Одно дело, ты когда ты сидишь за пультом, ты воспринимаешь музыку не как музыку, как смесь звуков, чтобы звучало все хорошо.
Вот, а когда ты не работаешь, ты такой же человек и слушаешь музыку. И вполне, вот, допустим, в прошлой бомбардировке я прям очень кайфанул. Ну, я сегодня вот третий трек «Победитель», когда ставил, я еще раз повторил. Так что нет, я все еще удивляюсь. Я все еще встречаю классных музыкантов, я все еще встречаю классных, талантливых ребят. И я жутко этому рад. Я просто счастлив, что они не кончаются. Так, ладно. Что дальше у нас? Что дальше? «Просто тишину любит больше». Да, любит, «Просто тишину любит больше». Я не понял, о чем. А, все, понял. Все, Ренатка, я понял. Так, далее. Что там нам пишут в Дискорде? Пашка сидит, выкобенивается. Илюх, не обращай внимания, Павлик у нас жуткий панкер. Жуткий панкер и хейтер. Он чморит все, что не включая микрофон, потому что он слушает только одну группу, и другие группы он вообще просто не слушает. Не обращай внимания. Так, Антоха пишет: «Неплохо». Спрашивают, где сегодня «Стрела Морфея». Слушай, они, по-моему, куда-то поехали. Они, скорее всего, в пути. Так, что там еще у нас? Витос пишет: «Красиво, нравится». Ну и, собственно, все. Дискорд у нас сегодня как-то протух. Ну, ладно, ничего страшного. Дискорд, я знаю, что он завтра будет на взрыве. Сегодня у нас почему-то, когда программа с бомбой Питер, все прям очень как-то стерильно. Прям вот чувствуешь себя кастрированным котом. Вот, реально. Ладно, едем дальше. Далее у нас группа «Ветер всем», город Питер, трек называется «Масленица». Ну и читаю, она очень длинная сопроводиловка, давайте я прочитаю первые, там, я не знаю, три предложения. «Релиз «Масленица» не исключение из творчества группы, а скорее развитие. Песня получилась очень светлой, немного медитативной, с чисто русской смысловой нагрузкой этого понятия. Когда в сердце проникает состояние простора и полета, это не громкое празднование, но встреча весны. Всего нового, полного надежды и радости». Все, вот дальше я не буду читать, потому что очень много. Целое ведро текста. Зачем оно? Вот, поэтому ставим, слушаем. Итак, «Ветер всем», город Питер, трек называется «Масленица». Поехали. Я ставлю, вы слушаете, комментируете, и я, собственно, бухаю.

А итак, друзья, 21:50 на моих зеленых системных. С вами Диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». Привет, Вадим. Здравствуй, дорогой. А что, два раза в месяц и по вторникам теперь бухаем? Красивая песенка прозвучала. Молодцы. Вадим, слушай, ну я все время бухаю. Как бы уже есть такой в сети стереотип, что Зухер, он постоянно пьяный. И когда меня гаишники останавливают и видят, что я за рулем трезвый, они так удивляются. Говорят, ну ты же постоянно пьешь. Ну почему ты трезвый? Ну-ка дыхни. Вот, нет, пью только в эфирах. Кстати, вот как ни странно, за эфирами редко бухающий человек. Так, только что у нас отзвучали «Ветер всем», «Масленица», молодцы, прям красота, красотейшая. Сейчас за эфиром в стриме я пытался вспомнить, не могу вспомнить, как у нас девочку. У нас есть... такого плана, у них песня «Разом» называется. Ну, вообще у нас на неформатке периодически появляется вот такой фолк, и я с удовольствием их всегда беру в программы, и с удовольствием, когда они побеждают, я просто с превеликишим, блин, я все русские, кроме я, с величайшим удовольствием забираю всегда в ротацию такие треки. Вот, молодцы, просто красота. Так, что там? Ладно, давайте буду читать комментарии. Так, вот Ренатка пишет, это ты еще группу Тесто не слышал. Ну, вот как только группа Тесто загрузит свой трек на неформатку, я их обязательно услышу. Димка пишет, народные напевы, этим и земляки наши славятся. И ты знаешь, что вот они же не грузят. Ренатка пишет, вот отвал башки. Так, Леха написал, петь нужно уметь, и песня сразу в ухо входит через мозг. Любой жанр имеет своих последователей. Молодец, девчонка поет, и стыд тем комментаторам, кто против нее сейчас выть начнет. Да я думаю, не найдутся такие оригиналы, тут просто только хвалить можно. Так, Дениска пишет, голос точно отдам. Витос пишет, наш боевой хомяк, я обычно под такое бухаю, класс. Так, что там еще у нас? Димка вот тоже голос отдаст, наш воронежский. Все гайцы Тулы ждут Захара по утрам среды и четверга. Да нет, они меня даже не останавливают, если уж на то пошло. Так это, честь отдают. Говорят, здорово, Зухер. Вот, но есть такой стереотип, что я постоянно бухаю. Нет, нет, я жуткий, на самом деле, трезвенник. Так, что там у нас? Давайте перейду в Дискорд уже. Илюха пишет, вот «Ветер всем» очень круто. Пашка наш. Вот, кстати, Пашка, я его тут на него наехал, говорю, что он кроме включая микрофон ничего не слушает. Вот пишет, ничего подобного, люблю новое и подвальное. Вот, думаю пойти на стрелу в Питере. Не протух я, вот нифига я тут, дай звука, Захар. И вот пишет, что фолк красивый. Фолк красивый. Так, Антоха пишет, милота-то какая. Так, стоять, Зорька, у меня тут следующий участник заиграл. Так, милота-то какая. Далее, Витос написал, прям успокоили сразу, под одеяло захотелось на мягкую титьку. На мягкой титьке особо не полежишь, через нее, знаешь, ребра давят. Надо такая, чтобы орех колоть можно было. Так, Машка-Мошка пишет, прозрачненько, легко. Валюха, приветище. Приветище, Валюха. Собственно, все. Стопы рано под одеяло. Да, еще... Ну, а не, это он так пугает всех. Он на самом деле не пойдет. Он хитрый жук. Он себе ставит самовар чая. Ты знаешь, как в Перми любят чай. Вот. Он себе ставит большой самовар чая, наливает себе огромную 4-литровую кружку и сидит всю программу, попивает, размачивает сухарик, иной раз сушечку в чае, шамкает и попивает, похлюпывает. Вот, ладно, размачивает сухарик, иной раз сушечку в чае, шамкает и попивает, похлюпывает. Вот, ладно, едем.

На, говорит, печеньку. На печеньку. Не надо мне печеньку. Не надо мне печеньку. Вот. Ну что, давайте я теперь, то я на стриме говорил, теперь я уже в радио могу сказать. Есть такая песня, я сажаю. Я пихаю алюминиевые огурцы УЕ вот в бриллиантовую жопу звукорежиссера. Вот есть такое ощущение, что трек сводился в наушниках, потому что я послушал. Вот, кстати, сейчас жалко, нету Женька. У нас есть дружбан в Лениногорске. Он категорически сводит только в наушниках. Вот сейчас бы я прям четко бы прям пальцем ткнул бы, сказал, вот, вот смотри, что получается, как сводит в наушниках. То есть в наушниках вокал сидит на месте, а снимаю колонки, отвратительно сведен. Так, Витос вот пишет, наш пермяк полностью сырой трек, потенциал есть. Илюха пишет, мне песня в целом очень зашла. Антоха написал, бодренько, я даже проснулся. Так, Пашке неинтересно слушать, мимо, мимо Пашке. Так, что там еще у нас? Ветлицкая, Ветлицкая. Далее, по-моему, они прям на студии записали. Ну, вообще, прям на студии пишут. Нет, понимаешь, есть процесс записи. Это как бы отдельный процесс. А есть процесс сведения трека. Вот, и когда трек сводят в кучу, вот там вот много можно испортить, даже если записали хорошо. Так, что там еще? Свод обломал сразу по вокалу, а сам вокал интересный. А, вот Дениска написал. Свод обломал сразу по вокалу, а сам вокал интересный. Вот так вот. И все. И все. Все. Люди, где вы? Карта бита огонь. Вот, песня очень нравится. Вот, Димка пишет, нас тоже, походу, так иногда сводят. Ой, вас сводят всяко-разно. Я помню все треки, которые были от вас. Практически все, я помню. И многие были вот как бы сведены, как попало. Но, тем не менее, неплохи. Вот, все, комментариев нету. Все очень тухленько. В WhatsApp

молчит. Я, наверное, WhatsApp закрою вообще, потому что все равно никто не пишет, ну его нахрен. Он мне только место занимает на мониторе. Вот, сейчас я все раздвину, и мне будет вообще всех хорошо видно. Тырц. Отличненько. Так, ну и все, поехали дальше. Нет? Ренатка, давай, что ты можешь сказать в свое оправдание? Что ты можешь сказать в свое оправдание? Так, Леха пишет, я лично от предыдущей песни еще не отошел. Вот, вообще WhatsApp удалил с телефона Димка. Но ты знаешь как, периодически, у меня какая беда, у меня три телефона, три аппарата, пять сим-карт. И у меня WhatsApp, он стоит с рабочего телефона. WhatsApp стоит в том телефоне, который у меня постоянно валяется дома. И есть люди, которые мне по работе пишут WhatsApp, а потом возмущаются и говорят, а как так? Ну мы же тебе писали, но почему ты не читаешь? Я объясняю, люди, я WhatsApp не пользуюсь, у меня есть телефон. Если что-то надо срочно, звоните в телефон. Вот, и тогда я уже буду искать. Вот, Ренатка пишет, сводили там же, где и сплюшку. Там же, где и сплюшку. Слушай, ну, я уже не помню, что там по сплюшке, хоть мы ее уже сегодня и слушали, да, прям с утра слушали. Но вот конкретно здесь, просто свежее, да, это как тебе сказать, свежее ощущение. Я только что трек отслушал, вот вокал, такое ощущение, что сводили в наушниках, потому что в наушники я одел, сидит на месте. Сидит на месте, все хорошо. Снял, прям вот где-то вот оно, вот куда суют алюминиевые огурцы, где-то там. Я бы доработал. Так, если бы я успевал писать все свои мысли, я бы стал хорошей машинисткой. Выпей, Леха, выпей. Леха, выпей срочно. Не надо писать все свои мысли. Давайте ехать дальше. Далее у нас резервная копия, город Свердловск. «Бесплатное небо 2.0» называется трек, и читаю сопроводиловку. «Это был непростой год, тревожный, и многие из нас почувствовали, насколько беззащитны, а порой беспомощны и сильные тела, и широкие души, в том числе близких и знакомых людей. В то же время многие из нас умирают по-своему, катастрофически незаметно, в сплетнях, ссорах, пустословия, гордыни и невежестве убивают свое и без того обесцененное время, обвиняя что угодно и кого угодно, но только не себя. Любите, живите, не умирайте, ваши резервные копии». Блять, ай, я же это в эфир сказал. Ладно, да простят мне депутаты Единой России, я выматерился в эфир. Сейчас там опять у нас на северо-западе будет целая проблема. Будет чувак стучаться в дверь радиовышки, кричать, ну-ка, уберите эту радиостанцию из эфира. Вот я, нет, я просто, я почему заржал такие пожелания, там ты, ваши резервные копии. То есть ваши резервные копии вам пожелали добра и удачи. Итак, ставим, слушаем. Резервная копия «Бесплатное небо 2.0», Свердловск, слушаем.

Итак, друзья, 22.09 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Здравствуйте всех, кто еще от нас не ушел, кто еще не сбежал. Геройскую вам прям вот медаль героев. Так, что там у нас? Ну, давайте я начну с себя, пока народ комментарии царапает. Начало, ребят, вот начало прям... понятно, что хотелось... долбануть в ретро. Понятно. Но прям вот звук... Смотрите, короче, вот до того момента, как пошло нормальное музло, да, то есть вот эта основная часть песни, там все нормально. А вот до него прям вот, ну, очень сведение плоское. Я тут и прибавлял, и убавлял. Вот советую вам послушать на разных громкостях. Пока в пластик не запечатали. Вот если «Бомба Питер», если сборник «Охота» — это единственный пластик, где эта песня присутствует, то советую вам переработать вот это вступление, потому что оно очень плоское. Просто вот поиграйтесь громкостями, и вы поймете, о чем я говорю. Такое ощущение, вот я часто применяю этот оборот, как будто кирпич на газету бросили. Вот настолько плоский звук, что жутко. Так, читаю комментарии. Так, сейчас я сперва прокручу наверх эфирные чаты социалок. Так, карта бита огонь. Это мы уже прошли. Где? Так. Пора бежать. Ага, не то. Где же, господи? А что, вот, Витос написал, напомнили старую радиоточку в начале. Так, карте бить респект. Вот, говоришь, правду говорить. Музыка хороша, аранжировка, пение в никуда вообще. Но, скажем так, Леша, это вот если подойти прям вот конкретно к твоему комментарию, то это больше вкусовщина, да? То есть если подходить... именно к аранжировке. Ну, аранжировка это их видение. Они так видят. Ну, как бы, ну пусть они так и видят. Я всегда говорю: у любого музыканта, даже который просто выходит, встает на табуретку и занимается анонизмом, вот, все равно у него есть миллион поклонников, все равно у него есть миллион последователей. Поэтому, как бы, это дело вкуса. Вот, чисто технически, вот конкретно мне не понравилось, как сведено вступление песни. Все остальное, в принципе, на уровне. Так, что там у нас? Немного пафосный трек не зашел, пишет Витос. Антоха написал: ничего так, но что-то не цепляет. Валентинке, наоборот, вот зашло, пишет: классная песня, мне нравится. Олежек, привет. Тут жена Олежика, если рядом, ну-ка, тырцни ему под затыльник. Тырцни, он мне тут давеча отомстить хотел. Ага, отомстишь ты мне, как же. Так, ладно, что там? Так, мы тут это и обсасываем здесь. Это здесь и обсасываем. Ты про что? Ну, аранжировка. Аранжировка, это, я же тебе говорю, это построение общей картины, да? Вот здесь будет стоять мужик с колесом, вот здесь будет лежать мертвая баба. Вот это и есть аранжировка. А есть сведение, да? Сведение — это когда бабу прорисовывают чуть почетче. Мужика с ведром мы поставили на задний план, значит, его можно немножечко размыть. Вот сведение имеем право обсуждать. Аранжировку никакого смысла, потому что это их личное дело. Это их личное видение музыки. Кстати, я забыл выпить. Давайте выпьем. Нет, давайте что-нибудь поставим, а потом выпьем. Итак, дальше. Владимир Юхно. «Светлое поле». Трек называется «Купало», город Питер. Читаю сопроводиловку. Так, вот, Олежек меня сделал, говорит, я в наушниках слушаю, она не в теме.
А почему она не слушает? Почему она не слушает в наушниках? Она бы сейчас тебе дала подзатыльник. Итак, читаю сопроводиловку. Рок-музыкант и поэт Владимир Юхно, его фолк-группа «Светлополе». Весь 20-й год работали над альбомом, основанным на народном славянском фольклоре. Песни сингла «Купала», спетые с Татьяной Гуриновой, из этого альбома несут нежную, мощную, позитивную энергию. Вот, дальше не буду читать, очень много текста. Ставим, слушаем. Владимир Юхно, «Светлополе», «Купала» называется трек, город Питер. Поехали! Ну а вы комментируйте, у меня налито, давайте бахнем.

0: ночь окружала.
1: Матерь глядела в круг.
0: Слава тебе, пречистый купала.
1: Ярче гореть костром.

А итак, друзья, 22:17 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучали Владимир Юхно, Светлополе. И вот они про себя написали, что это фолк-группа. Ребят, вот сейчас я скажу честно, только не обижайтесь на меня. Я не услышал фолка. Я услышал Никитиных, которые поют регги. Но да, там присутствуют дудочки, свисточки, свистульки, вот, хохлома, роспись, все это есть, вышиванки. Но все-таки это не фолк. Все-таки это не фолк. Звучит, ну, в рамках данного жанра звучит очень хорошо, все очень грамотно, все сведено красиво, но это не фолк, прям от слова совсем. Так, что там нам народ пишет? Вот, у этих ребят есть образование музыкальное, сразу слышно. Так, дальше, вот, не фолк точно, не фолк точно. Что там еще у нас? Так. Тут все, пока в социалке никто не пишет, буду читать Дискорд. Вот, Олежек, Антоха написал весьма-весьма. Олежек пишет, у питерского рока есть своя отличительная черта, которую можно заметить из числа многих. Вот, Валюха пишет, неплохо звучит. Про табурет с анонистом это ты загнул. Ну, как, это так и есть, Олег. Ну, я тебе честно говорю, вот ты, знаешь, меня всегда музыканты удивляют, которые очень переживают, да, вот ты, кстати, из их числа, ты очень паришься по поводу того, что я скажу про вашу группу. Да как ты не поймешь, что ваша группа – это личное ваше дело, личная ваша музыка. И у вас всегда будут свои фанаты, всегда будут свои слушатели. Ты знаешь, столько в мире людей, у которых столько разных вкусов. Поэтому не надо никогда париться, кто что сказал про вашу музыку. Я всегда всем даю совет, делайте то, что нравится именно вам. Именно вам, то, что вам доставляет удовольствие. И тогда вы получите фанатов своих, которые будут радоваться слышать именно вас, именно то, что вы делаете. Не будут вас сравнивать ни с каким говном, который не вы. Вот, понимаешь? Поэтому, как бы, ну, вообще на эту тему париться нельзя ни в коем случае. И даже анонист на табуретке, он все равно найдет своих последователей. Посмотри, сколько людей смотрят ТикТок. Вот, ну, оно и есть. Оно и есть. А что они там только не делают? Так, Витос пишет, больше на КСП похоже. Ведь я не понял, что за КСП. Так, Илюха пишет, охота потом будет продолжаться, но только в электронном виде. А, ну все, значит, все, Юрка, можешь смело делать джингл. Все, мы Юрку озадачили. Можешь смело делать мне отбивку на бомбардировку. Если охота будет продолжаться просто в электронном виде, значит, будут они все равно слать треки. Значит, все у нас никуда, бомба Питер от нас не денется. Так, все. Регина Красава пишет, вот Серега Тахаджиев. Татхаджиев. Я тебя все таха, а ты татха. Так, клуб самодеятельной песни. А, вот. Это у меня есть БКХ. Но есть такое у меня выражение. Меня спрашивают, что это проехало? Я говорю, БКХ. Большая китайская Х. Вот, ладно. Едем дальше. Далее у нас группа 4 квартала. Тольяттинские ребята. Давно они у нас уже и на неформатке звучат, и во всяких программах были, и периодически нам вот последнее время Бомба Питер их тоже присылает. То есть вот у нас они появились раньше, чем у Бомбы Питера, но почему-то диски они издают у Бомбы Питера, а на неформатку забили хрен. Вот, хотя могли бы издаваться у нас. Это я сейчас так. Не подумайте, что я набиваюсь на наши услуги. Ни в коем случае. Ну чё, сволочи, вы чё там, я не знаю, охренели. Вы с нами торчите уже, ну, мне кажется, лет 7 вы у нас уже присутствуете везде. А издаетесь на Бомбе Питер. Ну что такое? Ну как так? Эх, вы предатели. Вот, ладно.
Давайте буду читать сопроводиловку. ЧК, ну, 4 квартала. Это честная музыка улицы Подворотен. Герой 4 квартала, взрослеющий вместе со своим поколением, пытается пропустить через себя не только то, что происходит с ним лично, но и само настроение эпохи, путь духа и сердца, где пульс энергии переплетается с волшебством песен и слов. Музыка мечтателя в реалиях настоящего времени. Город Тольятти, 4 квартала. Дуэль называется трек. Поехали!

А итак, друзья, 22-27-22 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». Только что у нас отзвучали 4 квартала, город Тольятти, дуэль называется трек, и я вот сейчас за эфиром на стриме тут покомментил, конечно, чуть-чуть, вот прям саксик, когда появился, стало более живенько, но вот немножечко бы сбалансировать звучание вот микса именно под сакс, вот мне кажется, надо было поменьше вот этой каши роковой, вот именно для сакса оставить место, чтобы вот восприятие было. Мне прям очень четко всплыл какой-то стереотип в голове, я вот не помню, то ли Нау, то ли Алиса, вот кто-то из мастодонтов. Вот чувствуете, да, насколько я уже забыл всю основную вот эту музыкальную сферу Советского Союза и России. Я помню, что вот эти ходы были. Мне кажется, что это в «Театре теней» в альбоме у Кинчева вот были такие вот саксофонные вкрапления. Мне кажется. Но, может быть, я ошибаюсь. Может быть. Вот, и там вот этот сакс, он прям вот стрелял. И вот здесь вот хотелось бы, чтобы он стрельнул, и вот надо было под него место освободить в миксе, потому что вы сделали много каши, и там где-то в туалете сидит чувак на саксофоне играет, но вы на кухне, вы бухаете, вас прет, вы орете. И вот он потерялся. А его бы, конечно, надо было бы ему местечко освободить. Он бы там прям вот хорошо звучал бы. И чтобы он еще это киксовал периодически. И прям вот, ну, это опять же мои мысли. Вот, ладно. Что там нам народ пишет? Ренат, привет. Здравствуй, дорогой. Кто любит такую музыку, тот пусть и комментирует ее, простите, пишет Леха. Зря, Леша, интересный трек, кстати, вот просто надо было слушаться. Пашка пишет, если бы ритм не сбили, было бы огонек. Было бы огонек. Так, что там еще? Леха пишет, простите, мы тут обсуждаем качество сведения или все так-таки и сами композиции как продукт. Но как тебе сказать, можно сказать, всунуть свои 5 копеек, да, но я просто, я не задаю ритм, да, комментируйте, что хотите, то и пишите. Просто я считаю, что мы не имеем морального права лезть в слова, да, о чем поет человек, как они построили аранжировку, ну не имеем мы права на это морального. Конечно, вы можете это все писать. Конечно, если я посчитаю, что это интересно, конечно же, я зачитаю в эфире. Но как бы есть элементарные, как тебе сказать, понятия, как назвать, порядочности, да? Нет, даже не порядочности, а логичности, да? Понятие логичности. Но если художник нарисовал черный квадрат, и вот им всем, блин, ходят, им восхищаются, он стоит там миллиарды долларов, если на каких-то там, да, если его там своруют и будут продавать. А что там по сути, да? Ну, как мы можем? Но он художник, он так видит. Вот, поэтому я считаю, что как бы обсуждать текст, обсуждать общую аранжировку, канву, да, ну, это неблагодарное дело, они так видят. Вот технические моменты, запросто, запросто. Так, что там у нас еще? Что там вот? Стас пишет, привет, Стас, алисовский подтекст присутствовал, да, да, вот, значит, все-таки в Алисе, потому что я помню, что вот прям очень знакомо, но я помню, что это очень старое что-то было. Так, Женек вот пишет, следующий мы. А, ты сегодня у нас в эфире будешь. Понял, понял, я-то думаю, откуда ж ты тут появился у нас. Так, Пашка пишет, ты не слушаешь тексты, Захар, в первый раз, не льсти себе. Так я и не льстю себе, я тексты вообще не слушаю, не потому что я такой вредный, нет, ни в коем случае, просто у меня мозг сам их фильтрует, потому что я же говорю, у нас... Я каждый день слушаю 150-200 треков. Каждый день. И поверьте мне, там дерьма процентов 80-90. В основном это прям, ну, скажем так, совсем не то, на что я возбуждаюсь. И мой мозг, он автоматически тексты откидывает. Я начинаю текст слушать, когда мне трек понравился. Когда я слушаю там второй, третий, четвертый раз. Вот тогда, да, тогда я начинаю вникать.
Так, что там у нас? Напористый трек, хорошо, вот Витос пишет. Олежек написал, этот трек мне ближе по духу, тольяттинцы, молодцы. Так, что там еще у нас? Пашка написал, ритм сбили, к сожалению, нон-стоп форева. Ага, это не тудоить, это не тудоить, не тудоить. Захарка, был ли ты феном кисти Кончева? Слушай, ну так, чтоб феном нет, но некоторые вещи, конечно, мне нравятся. Но я же не говорю, что он прям полное говно. А нет, какие-то песни нравятся. Ну, как у всех, наверное. Ну, я не могу любить абсолютно все творчество музыканта. Нет, ни в коем случае. Ну, какие-то вещи были классные. А тем более в те времена, то есть советские, когда ты еще как бы ходил под стол пешком, а я уже до стола доставал подбородком. Вот, там особо-то и слушать-то и нечего было. Вот, а тут прям вот все было. Так, эфир провис. Эфир провис. Подождите, у кого эфир провис? Ох, ё-моё, у нас эфир отвалился на... У нас на радио эфир отвалился. Что делать, что делать? Что делать, что делать? Остановить эфир в первую очередь. Да, мы его остановим. И мы его подключим заново. Так. Ну и что? Так, мы в эфире или нет? Ну-ка, расскажите нам кто-нибудь. Ну, мне надо, наверное... Давайте запустим где-нибудь радио, что ли. Радио у нас работает или где? Да, все, я слышу, мы в эфире. Мы в эфире. Итак, друзья, что-то у тебя там запело, пока ты говорил, у тебя эфир слетел. У тебя эфир слетел. Все, все, все, он у меня вернулся. Это все говнолинк. Это все происки говнолинка. Ничего я с этим сделать не могу. Так, слышно, работает. Все, все, все, все, слава богу, все заработало. Ну, ничего, главное, что не посреди песни. Главное, что не посреди песни. Остальное все фигня. Вот, ну ничего, да потом для записи эфира я склею их. Кстати, да, запись эфира появится в четверг на сайте Неформатное радио. Ссылочка будет у нас в группе Неформатное радио, поэтому обязательно подпишитесь или нажмите там колокольчик, чтобы получить оповещение, чтобы начать голосовать прям тут же, как только появится запись эфира. Ладно, едем дальше. Давайте ехать дальше. Далее у нас рок-н-бенд. Рок-н-бенд. Коллективная вина называется трек. Город Питер. И мы уже знаем, что наш Женек Никулин — это как раз вот эта группа. Да, все правильно, Женек? Ну-ка, расскажи. Так, читаю сопроводиловку. Рок-н-бенд не открывает людям глаза, а бьет по самым существенным социальным проблемам. То есть, собственно, бьют по морде. Да, музыканты просто входят в твою жизнь и бьют по морде. Происки говнолинка сбили мне все, я подавился вискарем. Хой, хой, Женек. Вот, бьет по самой морде социальных проблем современного общества. Ребята искренне делают музыку, уверены в том, что она поможет людям посмотреть на себя со стороны. Вот это, знаете как, ребят, это прям вот такой большой... Такой вот, ну давайте можем, будем посмотреть. Итак, рок-н-бенд, коллективная вина, город Питер, ставим, слушаем и поглядим, как они нам сейчас тут по морде-то зарядят. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, закусить, срочно закусить. 22:40 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер, в эфире программа «Неформатная бомбардировка». Я тут на стриме немножечко, не поругал, просто высказал свое мнение. Вот, жду от Пашки большой развернутый комментарий, потому что вот он написал: я готов биться за этот трек. Вот. Так, вот Леха пишет: для того, чтобы что-то нести, нужно самому в искусстве что-то на себе вытащить. Ты очень глубокую мысль сказал, но я еще трезвый. Я не совсем понял. Так, что там еще? Надо насрать на качество и прочее. Трек номер один. Тупо за слова. Что-то там. Демократия, сынок. Бомба, наконец. Так, что там еще? Наконец, в эфире «Неформатки» учат, что нынешняя демократия говнина и всех обманули. Господи, дети, вы как дети, честное слово. Пашка, давай выйдем с тобой на Невский, когда я приеду в Питер, и будем петь политические песни. Вот, потом нас с тобой заберут менты, но нам уже будет, в принципе, по барабану, потому что мы будем с тобой в говнину. Вот, и что мы изменим? Я считаю, что надо или жестко менять все, брать в свои руки и менять жестко весь смысл жизни, или я устал. На самом деле я устал уже от политики, поэтому меня тема коронавируса, тема Путина и тема Навального, они уже вот до такой степени уже у меня поперек горла, что я плохо осознаю. А еще вот и музыку на эту тему писать. Представляете, заморочиться, написать целую песню, записать ее. Вот, не знаю, меня бы на такой героизм не хватило. Рок-н-бенд, Женька Никулин, да, и я так понял, вот сейчас я найду еще, и Стас, вот они как раз из этой команды. Вы молодцы, вы герои, потому что вы просто заморочились, написали эту песню. Насколько она востребована, честно скажу, я не знаю, я такую музыку, опять же говорю честно, не люблю. Именно вот такую направленность, потому что, лично я просто устал уже от всего этого, на самом деле. Вот. Такие, как Пашка. Вот, смотрите, Пашка, он восхищен. Соответственно, я просто желаю, чтобы вы нашли своего слушателя конкретно с этой песней, и чтобы все у вас было хорошо. Вот. Но меня вы в этих рядах не увидите, потому что я реально устал, и еще вот песни про это слушать я не готов. Вот, это чисто мое мнение, вот ни в коем случае. Сделано, все неплохо. Я был уверен, что будут писать, что это же горшок. Нет, это, если уже сравнивать, вот туда ползти, да, то это скорее смесь Летова и горшка. Вот, но опять же, не люблю я вот эти сравнения. Просто ребята выросли на этой музыке, и рано или поздно к ним придет любая группа, рано или поздно находит свое звучание, и они его найдут, и будут звучать по-своему, и уже не будут говорить, что это горшок, уже будут говорить: о, это рок-н-бенд. Вот, рок-н-бенд, желаю вам удачи, молодцы. Но песни я такие не люблю, не обижайтесь. Вот. Выпить с вами я завсегда готов, но вот только не пойте мне эти песни, когда мы напьемся, потому что я сломаю гитару. Я люблю песни про любовь, про траву, про ветер, про коней, там я не знаю, про что угодно, но только не про политику. И вот это вот все, вот оно прям жутко. Вот просит Пашка: киньте ссылку на ВК.
не айди, а ссылочку. Стасик или Женька, кто-нибудь, зайдите в Дискорд, швырните ссылку, потому что ВКонтакт просто порубит ссылочки. Зайдите в Дискорд, киньте ссылку на вашу группу, потому что есть желающие добавиться к вам в ваше сообщество. Вот. Давайте ехать дальше. Далее у нас группа «Любовь есть». Алматы, Казахстан. «Смелая птица» называется трек. И читаю сопроводиловку. Группа родилась в 2010 году в городе Алматы. Любовь молодая воплотилась в семейную, а затем и в творческую. Да, в символичное название группы «Любовь есть». Наши песни все про любовь к себе, к противоположному полу, к природе и родине. Музыкой и взглядом на мир мы хотим донести до слушателя, что без настоящей любви жизнь бессмысленна. Ребят, я вот под каждым этим словом подпишусь. Давайте будем стоять слушать. Итак, «Любовь есть», трек называется «Смелая птица», Алматы, Казахстан. Поехали.

А итак, друзья, 22:50 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Только что у нас вот ребята появились в чате на Ютубе, поздоровались, написали, что они из Казахстана, из Алматы. И вот 5 лет активно занимаются ребята написанием песен. Написанием песен. Ребят, дай вам Бог здоровья. Я честно скажу... А, вот Маша Куприянова как раз у нас оттуда. Я вам честно скажу, вполне себе качественно. И вот на канал «Лирика» на неформатном радио при наличии хоть какой-то активности на голосовалке за этот трек прям вот не погнушусь возьму. Не погнушусь возьму обязательно. Так, Женек скинул ссылочку на группу на свою. Сейчас я туда зайду и добавлюсь к вам. Вот, у вас плюс один рокинг-бенд. Обязательно набухаемся, но только не пойте мне про политику. Так, собственно, что у нас есть из комментариев? Что там у нас есть из комментариев? Так. А что-то вообще никто не написал ничего. Что за дрянь? Что такое? Что? Вообще никто ничего не написал. Ну, это прям вот верх, понимаешь, беспринципности. Ребят, давайте я вам скажу, ну их в жопу этих всех комментаторов. В рамках стиля все очень качественно, все очень здорово. Сказать, что что-то прям есть оригинальное, наверное, не скажу. Такого, что прям что-то ух и зацепило, не скажу. Вот, но достаточно качественный материал. Единственное, вот, но, да, ну, для меня это но, потому что слишком много одинаковых песен, одинаковых треков. Вот, он ничем не выделяется. Таких треков много. Он классный, он здорово, все записано хорошо, спето здорово, замечательно. Но вот хочется что-то вот прям вот какой-то вот изюминки. Вот, поэтому говорю вам, что от себя, да, как человек, который слушает в основном музыку всякую. Не делю я ее на категории, не делю ее на стили. Для меня главное, чтобы музыка была хорошая. Музыка у вас хорошая, достойная. Но вот хотелось бы, чтобы как-то вот вы все-таки двинулись дальше и показали Кузькину мать всем вот тем, кто у нас уже эстраду заполонил. Вот сейчас, в данный момент, я вижу... Ну, что-то вот такое же, да, приблизительно. Маш, не открывается. Не открывается ссылочка твоя на ВКонтакт. Пишет мне, страничка не найдена. И как бы у вас есть голос, у вас есть умение. И вот мне хочется, чтобы у вас появилась своя песня. Вот, своя песня, которая порвет всех. Я вам искренне желаю, чтобы у вас все это появилось. Вот. А, вот же, я вижу, Машка в Дискорд накидала. Все, сейчас я через Дискорд зайду. Тынц. И вот же вы открылись. Все, у вас плюс один. Я вступил в группу. Остальные захотят, вступят. Не захотят, не вступят. Так. Ну и, собственно, чего? Давайте будем рассказывать вам, что будет дальше. Дальше. Через буквально 2-3 минуты закончится программа «Неформатная бомбардировка». Запись сегодняшнего эфира появится на сайте «Неформатного радио» в четверг ночью. В четверг ночью. Еще раз повторяю, в четверг поздно ночью. Ссылочка появится у нас в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте. Обязательно. Поэтому или нажмите там на колокольчик, а лучше вступите в группу, чтобы не просрать сам момент появления ссылки. Там будет голосовалка. 2 недели можете голосовать, звать друзей, чтобы за вас голосовали. Короче, будем биться за эфир. Грязная игра не приветствуется абсолютно. То есть вот эти вот автоматизированные накрутки, я больше чем уверен, что вам в пятницу уже напишут во ВКонтакте, скажут, а давайте мы вам поможем победить в голосовании. Ребят, не ведитесь на эту херню. Это все вычисляется моментально.
Вот, только честно. Рассылки, письма, все что угодно, хоть звоните по телефону, только вот, ну, не ведитесь на этих вот звездорасов. Собственно, все, друзья, что хочу сказать. Сегодня я услышал для себя три группы, которые мне интересны, показались достаточно. И 7 групп, которые неплохи, но по одной песне понятно, что мнение о группе составить сложно. Грузите ваши треки на сайт Неформатного радио, обязательно ознакомлюсь, обязательно послушаю. Если что-то еще понравится, то обязательно возьму в какую-нибудь там ближайшую программу. Но раньше мая не гарантирую, потому что сейчас у нас идет большой разбор. Плюс 31 марта мы начинаем эфиры, и весь апрель они будут идти. По фестивалю Revolution.

со мной, у меня тут чуть-чуть осталось. Все, говорю всем пока. После меня будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. От радио я отключаюсь.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Крим. Джинджер Бейкер, принимавший участие в концерте группы Джона Мэйла в Оксфорде в качестве добровольного участника, предложил после выступления гитаристу этой группы создать новую. А гитаристом был Эрик Клэптон. Роль ведущего вокалиста и бас-гитариста отдали Джейку Брюсу. Скажем так, Джинджер Бейкер и Джейк Брюс, мягко говоря, били друг другу морды. Но Клэптон сказал, что играем только в таком составе. И искры, которые летели на концертах и при студийной работе от ритм-секции, ощущаются до сих пор. Через года, так сказать, они хотели перещеголять друг дружку во всем, чем и пользовался Клэптон в полный рост. Из-за недолгого существования группы она стала легендой. Если хотите, родоначальником наряду с Джимми Хендриксом хэви-метала. Слушаем.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

Два друга стояли в сухой степи, встречая зябкий рассвет. И мысль металась, как пес на цепи, у каждого в голове. Если сейчас не уйти в рассвет, закат не заставит ждать. Но каждый хотел отдалить момент, когда придется решать. Один промолвил: пришла пора, и время двигаться прочь. Опасно медлить, тех, кто отстал, накроет вечная ночь. Я верю, вдвоем мы сможем дойти до обетованной земли. И если ты, друг, мне пойдем со мной, как раньше всегда мы шли. Другой возразил: а хватит ли сил расстаться со старой страной? Я слишком устал, и коль ты мне друг, прошу, останься со мной. Здесь тоже можно расти свой хлеб, а к мраку привыкнет глаз. И наши мечты о прекрасной земле мы сохраним при нас. Воскликнул друг: да, я друг тебе, но здесь оставаться смерть. Решай скорее, солнце не ждет, нам столько нужно успеть. Я друга не брошу в пути, но врага насильно не потащу. В ответ был шепот: тогда прощай, и тень в глазах.

тишина. Верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад?

я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь

Говоришь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

Слежу со жгучим интересом за многолетним давним боем. Во мне воюет ангел с бесом,

от счастья не дышим, ласточек слышим, и теплое лето гладит ветром по волосам.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерян мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру? Решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

это разум звезд и людей. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей, хоть за стеной.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых камней.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Пузырь винища от этой группы стоит 50 баксов. Концерт в Рио-де-Жанейро в 1983 году собрал 247 тысяч человек. В 96 году билеты в Tiger Stadium, вмещавшие более 44 тысяч человек, были проданы за 47 минут. Это одна из самых известных рок-групп мира. В Японии вообще образовалось целое направление Visual Kei. В общем, Kiss. Народ это, кто еще не понял. Шок-рокеры образовались в Нью-Йорке в 1973 году. Первый свой концерт они дали 30 января 1973 года. Они играли для трех чуваков, бухавших в кабаке Попкорн Клуб в Квинси. А 18 февраля 1974 года парни уже пели и плясали на телевидении, на ABC, в программе «Дик Кларкс концерт». Песню, которую они там лобали, мы сейчас и заценим. Nothing to lose.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

Все решено отныне, никаких обещаний по синей дыне, никаких разговоров жаром о пустяках, никаких.

Об этом еще не писали в прессе. Но я точно знаю, как путешествуют боги. Они ездят первым классом в скоростном экспрессе по ноябрьской железной дороге. Они пьют в купе свой божественный чай, умывают руки божественным мылом. Я хотел туда пробраться как-нибудь, невзначай, хоть проводником, да знать, не вышел рылом. Она проходит совсем рядом, судьбе наперерез, буквально в двух шагах от твоего порога. И если постараться, встретишь ты экспресс, а повезет, в окне увидишь гордый профиль Бога.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

Чувства по проводам, я так сильно влюбилась, а то, что на пару нам, Евино отчество, Бог мне простит. Мы договорились.

0: мальчик мой.
1: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

Ем. Сегодня мой приятель позвонил мне в 6 утра из Петербурга.

0: Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели неформатного радио. Сегодня 6 декабря, по новому стилю 2018 года. С вами программа «Мысли о смысле» и я, Сергей Ставроград. Сегодня у нас будет продолжена начатая спонтанно традиция расширения формата программы, музыкального формата и формата, соответственно, формата гостей. Мы уже с Родионом Камоновым начали это. Он у нас был композитор в жанрах хаус, техно. Почему я пришел к желанию такому? Ну, простыми словами. Тесно что-то стало в современном рок-сообществе. Все об одном. Все об одном. И так как и сами рамки неформатного радио заметно расширяются, и у нас открываются новые каналы, появляется очень много новых творческих идей, людей и их идей и плодов. Ну, в общем-то, много чего можно сказать в оправдание, но это не оправдание даже. В общем, сегодня у нас не рок, не русский рок, а что-то ближе, но не по смыслу. В смысле, это то же самое. Сегодня нашим гостем является Павел Шапаев и его музыкальный проект «Контрреволюция» из города Нижнего Новгорода. Здравствуй, Павел.
1: Да, приветствую, Сергей. Приветствую всех слушателей, кто сейчас с нами. На вашей
0: как
1: передаче.
0: Как там Нижний поживает? Чем слава живет, Богу, чем дышит?
1: Слава Богу за все. Все нормально.
0: У нас тут тоже много на неформатке ребят с Нижнего, с окрестностей. Всех приветствуем. Я вспоминаю середину 2000-х годов и одну картину. Я жил тогда еще в столице, и какой-то фестиваль, жил я около такого большого стадиона, и там проходили популярные, были такие массовые забухи, пивные фестивали. И вот, когда этот фестиваль открывался, толпы народа идут с уже с пивом, уже с шариками, кричат. А я только-только услышал песню твоей группы, твоего проекта музыкального.
1: И была песня?
0: Думаю, ну, песни были все. Вы работали тогда еще с вокалистом замечательным, музыкантом. Напомни, альбом выпустили.

0: Вячеслав Анисимов, да. Еще
1: Ну, в
0: тогда
1: общем-то,
0: вышел альбом.
1: последний альбом тоже вместе с ним выпустили. Третий альбом
0: Ага.
1: тоже он исполнял.
0: Ну, ты еще расскажешь. Ну, в общем, вот вся эта толпа идет, люди, значит, в ожидании того, что они сейчас напьются, им что-нибудь сыграют, там рок-группы и прочее. А я взял колоночки, поставил со второго этажа своего и врубил вашу музыку, вашу песню. А оттуда мы контрреволюция, конец оккупации. В общем-то, ваша визитная песня звучала. Я
1: Да,
0: хочу,
1: так и есть наша визитка.
0: прежде чем начать пытать тебя и зачитать тебе твои права, я поставлю как раз вот эту вашу
1: Давай.
0: песню. Слушаем мы «Контрреволюция» от Павла Шапаева и его музыкального проекта «Контрреволюция».

0: Вот такая вот контрреволюция является визиткой вашей. Не, ну, можно, в принципе, объяснить, что значит контрреволюция. Сейчас же модно, мы делаем революцию, мы делаем культурную революцию, мы делаем революцию в технологическом прорыве, мы еще там где-то революции. Любят люди революции делать. А я, собственно, тоже против всяких революций.
1: Ну, если революция.
0: Подожди, будет... Павел, сначала, прежде чем ответить, я зачитаю тебе традиционные наши условия, права и обязанности гостей. Ты обязан отвечать на вопросы ведущего и не имеешь права хранить молчание или отвечать уклончиво, односложно. Ты не имеешь права на адвоката, но можешь задавать наводящие вопросы, чтобы отвечать честно. И все, что ты скажешь, может быть использовано против тебя в судьбе. Услышал, принял. А теперь... По поводу контрреволюции, давай.
1: Ну, революции бывают разные. Если революция там в технологиях, это замечательно, вот мы их поддержим. А если революция, скажем, в политическом устройстве общества, вот, какая была в 1917 году, то мы контрреволюция, мы против этих революций. Вот, то, что было разрушено государство, историческое государство Россия, Российская империя, вот. Первый революционер был, это дьявол, который восстал против Господа на небесах, вот, был низвержен. Вот, как-то вот из этих, не, в общем-то...
0: И, в общем, из соображения противостояния да, духам да, злобы да. Поднебесной.
1: Поднебесным. Против всего злого, да, за все хорошее.
0: Не, ну, само слово-то по себе, оно состоит, в общем-то, понятно, это не русское слово, ре-эволюция, то есть...
1: Да, да, конечно.
0: Переэволюция, ну, кому она нужна, я что-то не понял, эволюция идет себе, идет, шла-шла. Зачем ее перезапускать? Ну, вот у нас любят сейчас и перезагрузки всякие делать, ну, наверное, из совершенно из других соображений. Вот, скажи мне, Павел, вот в этой песне, ну, мы не будем уклоняться от наших традиционных вопросов по смыслу песни. В этой песне есть такой рефренный призыв. Конец оккупации, свобода русской нации. Что для тебя включает в себя понятие нация, русская нация? Ну, она же бывает, нация, как бы трактуется многими по-разному. Есть неонацисты, есть националисты, понятно. Еще разные, ну, масса всяких трактовок, и кто куда хочет, туда и дергает. Угу.
1: Ну, нацисты и националисты это...
0: Нет, русская нация, нет, ты вот четко, русская нация.
1: Русская нация для меня... Вы знаете, я скажу словами Достоевского, Аславны. Вот как-то вот вокруг этого всего для меня и есть русская нация.
0: У меня было такое впечатление, что провалилось слово. Повтори. В эфире провалилось, ну, интернет
1: я
0: может.
1: Я отвечу словами Достоевского. Русский значит православный. Вот русская нация для меня это... Русские православные люди.
0: Паш, а как тогда вот в Российской империи было много всяких исповеданий, и все подданные, они как? Какой нацией считались? Не, вообще такого слова-то не было, нация. Было подданные, да? Верно, подданные.
1: Да, и там вообще же указывались это вероисповедание.
0: Человек, а в чем сейчас русская нация не свободна? Ну вот, если следовать твоей трактовке, это чисто православные христиане, в чем мы не свободны?
1: Не свободны духовно. То вот в 17-м году произошел переворот, вот свергли законного государя. В общем-то, и вот с этих позиций я рассуждаю, что мы с той поры и не свободны. С 17-го года. И все сейчас продолжается до сих пор. если вдаваться вот так вот подробнее, то ведь что произошло в 17 году? Русский народ изменил свои присяги, которые давал в 1613 году. Вот. А ведь та присяга достаточно была, клятва достаточно была страшная, потому что в этой клятве наложили
0: Ну, это не клятва. Я,
1: проклятие.
0: не, я, честно говоря, я там слово клятва не слышал, а соборный обет, я знаю такое понятие. То есть
1: Ну,
0: давали благочестивый обет, есть такое понятие. Да, клятва это как-то против
1: соборный,
0: даже
1: ну,
0: Евангелия, даже там Господь учит нас не клясться
1: пускай будет
0: ничем
1: так.
0: вообще.
1: Пускай
0: Да.
1: будет так. То есть в 17 году, в общем-то, русский народ отошел от этого соборного, я не знаю, это, ну, не клятву тогда. И
0: Может,
1: вот.
0: он уже отошел. Вот я, честно тебе скажу, я воспринимаю 17-й год, это уже как крышка мышеловки, там, коробочки, уже закрылась. То есть уже туда все, уже залезли. Отошли, наверное, сразу же, как только обед дали, так и отходить начали. То есть чаша, наверное, переполнилась уже в 17-м году, и все. И терпение, как бы вот этого всего
1: Да, я
0: отступления, наверное,
1: согласен с
0: скорее.
1: тобой, да.
0: Да, наверное, по большому счету так. Но меня вот интересует, честно говоря, ну вот в чем мы не свободны? Ведь получается так, что пошли по желанию и по свободному волеизъявлению. Вот нарисовали красивую картину русской нации. Поживем без царя, халява. Мы
1: Захотели
0: богатая
1: бы, да?
0: страна, мы
1: Захотели
0: богатая страна.
1: пожить.
0: Ну, по-моему, до сих пор идут. Ну в чем не свобода? Свободны вернуться,
1: Это
0: свободны вынести уроки. Но в чем не свобода русской нации? В чем не свобода? Я вот, например, чувствую себя совершенно свободным человеком. Потому что я каждый день, каждый раз выбираю, как относиться к тому или иному, как что-то сделать. Я свободен. Я свободен в вере. В чем мы не свободны? Павел.
1: Слышу. Я думаю.
0: Хорошо.
1: Понимаешь,
0: Не,
1: я
0: мы
1: бы
0: не
1: сейчас
0: будем.
1: тебя
0: Мы не будем здесь
1: Нет, ты
0: долго
1: понимаешь, ты
0: думать.
1: мне очень сложный вопрос задаешь, потому что я не хочу сейчас
0: А
1: отвечать на этот
0: давай,
1: вопрос,
0: а
1: честно
0: давай, а
1: скажу.
0: давай мы
1: Потому что
0: после
1: он
0: этого
1: будет не
0: вопрос.
1: совсем толерантен. Понимаешь, этот вопрос будет не совсем толерантен.
0: Почему?
1: Потому что
0: Нет,
1: не
0: дело
1: хочу.
0: в том, что, ну, я на нетолерантный, например, ответ могу тоже задать. Отрезвляющий вопрос. Ну, кто виноват человеку, когда он сам как бы не исправляется? Ведь
1: Сам
0: такого
1: он виноват.
0: же, ну, кто? Сам и виноват, да. То есть, когда аналогию, например, ребенок провинился, его поставили в угол, он постоял там какое-то время, слезно просит прощения. Ну, что его, разве не выпускают из угла?
1: Ну, выпускают.
0: Выпускают. Он идет и делает то же самое, например, ту же самую пакость. Что делают ему? Его опять ставят в угол. В общем, я вижу нашу историческую эпоху, вот эту вот многолетнюю, именно вот в таком вот движении из угла на свободу, потом обратно в угол. Потому что нифига ты не понял, за что тебя наказали, русский народ. Давай так, сейчас мы послушаем еще одну твою песню. Она называется «Время героев». Почему я ее выбрал? Потому что нация нация. Это, кстати, ты у нас из Нижнего Новгорода. Это родина
1: Минна.
0: Минина, да, Козьмы Минина. У нас очень часто поминают Минина и Пожарского и. Но почему-то всегда, я даже вот смотрю сейчас, как пропагандистские ролики снимают, вот они встали, подняли русский народ. Да как это подняли они русский народ? Козьме Минину 3 раза приходил преподобный Сергий во сне, и пока ему не наругал так,
1: Да.
0: что ему страшно стало, он не собирался никого поднимать, не собирался никаких предприятий устраивать. И ходил он, бедненький, по этим всем собраниям, умолял, падал в ножки и прилюдно продавал свое имение, говорил, да я Русь положу, потому что, ну, как бы была воля Божия, то есть без воли Божией, ну, не дергался никто. Вот. А у нас вот этим и отличается эволюция от революции. Вот. Естественно, и контрреволюция от революции. В общем, время героев. Давай послушаем твою песню.

0: Время героев. Оно всегда было время героев. Вот я скажу вам так, что никакой толпой никто ничего не делал, кроме провокаторов, конечно, на бойню не водили народ. Ну или в атаку, там, великие полководцы. Война – это другое дело совершенно. Но они-то на войне действительно называются такие люди героями, когда совершают подвиги, в общем-то, победы одерживают. У нас есть другие примеры героев, там, ну, например, Поп Гапон, там, ну что, герой? Для революционной
1: Конечно,
0: идеологии герой,
1: конечно,
0: да.
1: это провокатор.
0: То есть герой герою рознь. Герой герою рознь. Павел, ну вот у тебя такой вот, можно немножко так отвлечемся, чтобы, скажем так, накал наш снять. Мы тут за эфиром немножко тоже разгорячились, рассуждая на выше поднятую тему в эфире. У тебя стиль вот такой вот музыкальный, он мне напоминает, вот 80-е у нас были,
1: Так и
0: как его,
1: есть, так и есть.
0: Казаченко, там группа Вираж, ну что-то
1: Ну,
0: прям вот
1: я
0: такая вот.
1: понял, я понял. Скажем так, ну, конечно, я не ориентировался никогда на стиль Казаченко или Миража.
0: Да это понятно,
1: Вот,
0: понятно.
1: да, то есть, я скажу так, что я вырос на музыке 80-х, 90-х годов. Классическом диско, то есть группы, которые вот представлены, там Альфа Вилла, например, такая, Депеш Мод, я не знаю, это Милена Фармер, Мишель Криту, вот, Скорпионс тоже мне нравится. В общем-то, вот как бы ориентировались вот на такие группы, вот на эти стили, ну, как получается, так получается.
0: А ты меломан вообще? Ты слушаешь много
1: Да,
0: музыки
1: да.
0: сейчас?
1: Сейчас
0: Да?
1: нет уже. Раньше был меломаном, пластинками изменялись, ездили на толчки тогда. Нас гоняла милиция наша, которая берегла. Вот.
0: Да-да-да. А вообще у тебя музыкальное образование? Давай расскажи немножко о начале вообще самого проекта твоего. Ну, можешь немножко затронуть историю свою, предысторию. Предпроектную, а вообще вот, да, и Вячеслава Анисимова, расскажи немного, да.
1: У меня образование подъездное, гитарное. Вот, сочинять...
0: Классическая подъездная гитарная,
1: Да,
0: да?
1: да, да, именно так. Вот, сочинять песенки начал в юношеском возрасте. Ну, естественно, сначала про любовь. Вот, такие песенки были. Ну, потом как-то пытался что-то с мыслью там. Вот, когда стал... Я увлекся, ну, историей, стал много читать, стал задавать вопрос сам себе, почему так вот в России происходит, а может быть, по идее. Вот, и как бы я считаю, и к православию стал подтягиваться. Услышал песни Жанны Бичевской. Вот, они на меня произвели впечатление. Вот, я решил попробовать себя как бы тоже вот в патриотическом направлении. То все началось, и первый альбом мы выпустили «За русское солнце», выпустили 2005 год. В общем, без всяких претензий, тогда были деньги, был предпринимателем, работал. Альбом, вот, пригласил Славу Анисимова, мне понравился его голос, вот. Записали, выпустили там, по-моему, 500 дисков. Сдал друзьям, вот, потом интернете. Вот, пошло, в общем-то, и с Украины стали звонить, вот, и из Беларуси, из России, с разных уголков, спрашивать, когда выйдет новая песня. Вот, как так все началось, в общем, даже вот не ожидал, что будут кому-то интересны вот мои песни.
0: Павел, хочу тебя порадовать, у нас оживился чат, да, дорогие слушатели, вы можете общаться с нами, задавать вопросы в чате, ссылочку посмотрите ВКонтакте, в группе неформатного радио, ссылочку на вход в чат Дискорда. К сожалению, я не обладаю такой уникальной способностью, как Захар у нас, я не могу сразу все эти экраны обозревать, метаться. Я в Дискорде здесь сижу. И вот тебе, Павел, вопрос от Анастасии. Анастасис, это у нас тоже новый участник проекта неформатного, на неформатном радио с очень интересной музыкой и творчеством. Он задает тебе вопрос. У меня вопрос к Павлу. Второй день зреет. Он воспевает в песнях своих царя. Песни хорошие, патриотичные слова. Патриотичней слов нет, наверное, на душу ложатся. Но насколько реальным он видит возврат монархии? И какой монархии? Абсолютной, конституционной? Или он исходит из расхожего мнения, что нашему народу нужен царь, аки отец родной, образ которого воспевает русскими сказками, мало общего имеет с реальностью? Ну, такой большой, сложный, раскрытый
1: вот
0: вопрос.
1: Именно такого царя-батюшку, вот, скажем так, вот я и чаю, который воспет в сказках русских. Это красивая, может быть, мечта, я не знаю. Но если я как человек православный, я доверяю нашим пророкам, которые предсказали возврат к монархии. Вот. А великий наш святой Иоанн Кронштадтский, который был, можно сказать, почти наш современник, он в начале 20 века почил, он говорил, что я предвижу возрождение монархии в России после вот этих событий, которые вот произошли в 1917 году. Вот. На новой России с новым, как говорится, царской династией, но на основе, на фундаменте старой. Но это будет совсем новая монархия. Вот. И я все-таки думаю, что это будет на самом деле царь-батюшка, которого не хватает сейчас вот всем нам. Свой народ, ну, русский, понимаете?
0: Ну, собственно...
1: Не то, вот, как не менеджером был, да, как вот, просто я менеджер. Нет, а чтобы был отцом русскому народу. Вот такого батюшку царя, допустим, я и ожидаю.
0: Ну, вообще, народ – это, собственно, семья, одна большая семья.
1: Да,
0: и
1: так
0: вообще
1: и есть.
0: Образ, не только сам человек, наверное, создан по образу и подобию Божьему, а образ и подобие Божие – это вот… Как ни странно, для многих упомяну, это Святая Троица, то есть триединый совет какой-то, да? И человек по этому образу трипостасного Бога создан. Так и семья, она считается ячейка общества. Даже безбожное государство, оно считало его ячейкой общества. То есть в нем содержится вся полнота общественного взаимоотношений общественных и иерархии в том числе. Ну и вот, мне интересно, вот как бы вопросом на вопрос может даже спросить, а какая в семье может быть, вот считается отец, мужчина, глава семьи, то есть абсолютный монарх, или он какой? Конституционный?
1: Какой же
0: если он конституционный, нет, ну мы не берем частности, где как бы нарушается образ и подобие. Точно так же и в уже народной жизни, наверное, тоже, как и в семье. Отец, царь,
1: да, с тобой
0: народ, народ, и... народ, дети, церковь, матерь, ну или там какие-то другие духовные, значит, учреждения, которые воспитывают нравственно на служение Богу, царю и Отечеству. Ладно, ну у нас, собственно... Бывает, мы еще живем сейчас в очень сложное время, и у нас развиваются, вот я почему говорю, что мы свободны. Каждый человек свободен выбирать.
1: Ну нет, это...
0: Каждый человек свободен выбирать из того, что ему предлагается. Ну вот, некоторые воюют за то, чтобы у них образование там детям в школе давали. Я просто мысль, да скажу, и тебя спрошу.
1: Хорошо.
0: Кто-то воюет там с тем, что по телевизору плохо показывают, но не смотрите его. Кто-то воюет с плохим образованием, с плохими учителями, с плохими условиями, с поборами, там еще в школе. Ну, не учитесь, есть дистанционные формы образования. Кто-то с пеной, значит, ну, по немощи, может быть, против медицинского какого-то обслуживания, там, за пенсии, еще что-то. Ну, мы можем... Можем выбирать, не пользоваться этими услугами. Что будет тогда? Ну, просто, если это плохие услуги, у нас же рыночная экономия. Ну, не ходите вы на этот базар, не покупайте у этого плохого продавца.
1: Хороший взять. Вот.
0: потерпи, а что, лучше дерьмом питаться, чем подождать, когда, как говорится, завезут дерьмо, здоровую, дерьмо за здоровую пищу. Ну, если дерьмо продают только.
1: Ну,
0: вот. Если некому будет продавать, они его начнут в конце концов нормально завозить.
1: Вряд ли,
0: образно говоря.
1: Хороший завозник.
0: Ну и еще раз вернемся вот к образу и подобию вот этому. Я удивляюсь иногда, когда люди, ну, собственно, считающие себя христианами, они каждый день читают молитву «Отче наш». И там прямые слова. «Да будет царствие твое, яко на небеси и на земли». А потом откуда-то почему-то у людей такие же появляется вопрос. Возможно ли восстановить монархию? Ну, не молитесь тогда молитвой «Отче наш». И это будет честно. Это будет честно.
1: Правильно, да.
0: Вот. И вот у тебя есть прекрасная песня, я тоже выбрал для эфира. «Нерожденная» называется. Неужели женщины, девушки, матери, будущие или уже бывшие матерями не имеют права выбрать, рожать им ребенка или сделать убийство? Вот. Это об этом песня. Ты можешь рассказать, почему ты ее написал? Ну, от мужчины песню такую.
1: Ну, да нет, расскажу. Ну, дело в том, что есть у меня такое, как бы это личное, потому что лично у меня случился такой случай. Ну, меня, в общем-то, как бы такой грех. Вот, и до сих пор, как бы у меня это болит душа, я считаю себя виноватым. Конечно, я раскаялся уже давно. Вот, ну, вот эта песня, в общем-то, как бы, это вот моей души, скажем так. Не делали таких же ошибок, вот. Думали, что ли, хотя бы над этим. И матери, и отцы тоже не посылали своих жен, там, любимых.
0: Да, мужчина имеет и власть, да, и да. Стать последним аргументом в женщине. Может, конечно, ей опереться, конечно. Просто. Ей нужна уверенность. Конечно. Здесь обоюдная ответственность, если это происходит между двумя людьми, начавшими эту жизнь. При помощи которых Бог начал жизнь в женщине. Уже отдельной личности. Еще в зачатии, в момент зачатия. Давайте послушаем песню «Нерожденный».
2: Милая мамочка, тетя убила.

я почувствую тепло твоих ласковых рук. Я хотела подарить тебе свою любовь и наполнить радостью твою жизнь. Но ты убила меня, моя милая.

0: Вот такая вот песня, вот у нас Родион написал: «Ого, очень душевная песня. Павлу огромное спасибо за раскрытие настоящих людских тем». Да, это болезненная тема, очень такая, очень, она не то, что уже личная, она уже...
1: Пошло понимание среди слушателей. Потому что многие не понимают, если честно, я скажу. Вот, и меня даже критиковали знакомые, вот, то, что, ну, там слова такие... Убила мама, как же так? Это не убийство, ну
0: поэтому. Как это не убийство? А вот кстати, вот есть повод. Многие начинают оправдываться тем, что, например, есть такой Антоний Сурожский. Вот. Для некоторых людей он является наставником, авторитетом, он якобы оправдывал аборты, и вот это как бы такая индульгенция.
1: Я раз слышал,
0: ну,
1: об этом.
0: Извините. Ну, это глубоко надо изучать, поэтому да. человека, на которого иногда хочется ссылочку сделать. И вот я, когда вижу, что человек до сих пор, например, там цитирует Антония Сурожки, я понимаю, что он его еще не изучил. Есть очень хороший, интересный сайт, называется... как же он называется? Ой, в общем-то, о всех современных ересях и о всех их подвижниках, основоположниках... Ладно, может быть, вспомню чуть попозже. То есть, оправдания нет, убийство есть убийство. Вот. То, просто надо элементарно называть своими именами. А если бы это было не убийство, то почему вам тогда плохо так бывает после этого, люди? Задумайтесь хотя бы об этом. Вот. От хорошего или нейтрального вам плохо не будет. Давайте посмотрим еще, что у нас там в чате. Оказывается, правда, что оживился. Припев хороший, пишет Андрюха. И музыка. А можно ссылку на песню? Там, Родион, камоныч, на сайте неформатка ВК стоит пост о нашем сегодняшнем эфире. И в нем ссылка на страницу Павла. И там все его песни. Открываешь?
1: Не все, мои, не все.
0: Мои треки. Часть, я имею в виду те, которые сегодня звучат, все песни, будут там. То есть, а я еще раз извиняюсь, ну не могу я. У нас сегодня, я вот здоровался со всеми, говорю, добрый вечер, с праздничным вас вечером. Сегодня у нас праздник. Да у нас у православных вообще христиан он каждый день праздник, когда открываешь.
1: День. Почти,
0: каждый день. Каждый день праздник-то, таких-то святых, таких-то святых. Ну, у них же праздник. День их памяти. Сегодня день памяти великого благоверного князя Александра Невского. А у тебя что-то связано? Ну, вот это вот у нас государь. Ой, ну да, в принципе-то государь, он владел Русью. У тебя есть какая-то особенная связь с этим святым? Вот я.
1: Да,
0: мы с тобой, когда насчет эфира договаривались, ты сразу так: о, на Александра Невского, 6 декабря, давай. Я думаю, ну, что-то там ёкнуло, наверное. Нет?
1: Ты знаешь, это так? Ну, во-первых, это один из святой, один из святых, к которому я обращаюсь каждый день.
0: Ну, его помощи. Причина есть. Есть причина.
1: Нет, личные. Ну, причины, ну, так, я бы тебе, ну, не сказал, что есть какая-то причина.
0: Ну, особо почитаешь его, все понял.
1: Особо почитаю, в числе других святых.
0: Угу.
1: Царей почитаю наших и великих князей, вот. То есть, один из тех святых, которых я очень почитаю, скажем так, которому обращаюсь за помощью.
0: Но у нас в истории и вообще в народе, собственно, образ великого благоверного князя Александра Невского, он связан с ледовым побоищем, по большому счету. Вот, и с таким патриотическим... с кем?
1: Невская битва, первая, потом уже было ледовое,
0: да,
1: побоище.
0: Да, да, ну да, да, да, сначала он шведов побил. И ему на помощь приходили князья Борис и Глеб. Это видели некоторые люди, которые собственно, потом передали все это. И находили воеводы, потом побитых шведов, находили там, где, значит, из русских
1: полков не было, никого не было.
0: Да. Много было убитых шведов. После этого он получил, да, прозвище свое, нарицание такое вот, Невский. И второе, это Ледовое побоище на Чудском озере. Но для меня, например, Александр Невский является... Он, хотя небольшую жизнь прожил, величайшим государем русским, тем именно, что он сумел сохранить Россию от, ну, от уничтожения. Вот. Немногие, наверное, немногие знают историю. Ты знаешь, почему? Давай ты расскажешь, если знаешь. Как он это сделал?
1: Почему это считается, что он сохранил, да?
0: Да.
1: Ну, во-первых, он защитил нашу веру, то есть православную.
0: Ну, это понятно. Он католиков отослал подальше, да.
1: Потому что тогда была под монголо-татарами. Вот он, в общем-то, своим дипломатическими талантами, в общем-то, уберег Русь от новых набегов монголо-татар. И всегда вот он ездил, значит, в их стан, в их столицу, к хану. И, в общем-то, кстати, он был достаточно любим ханом. Вот, он его уважал очень, Александра Невского. Как дипломат он сохранил, я так понимаю. То есть нашу страну.
0: Ну, вот именно какими трюками, скажем так, дипломатическими. У нас же сейчас тоже там... дипломатические войны ведутся какие-то, да? Ну, конечно. Честно говоря, мне уже давно
1: честно, не могу тебе сказать это.
0: Давно не интересно. Нет, заслуга, которая...
1: Какой трюк?
0: Которая...
1: Не знаю. Я знаю, что он...
0: Но это не трюк. Это был не трюк. Было сохранение на уровне того, чтобы...
1: Вот я говорю, что он, в общем-то, это... В общем-то,
0: великий князь взял...
1: Своим талантом, умение договариваться, он, в общем-то, уберег Россию от...
0: Это все качество, Я просто, давай, если ты не знаешь конкретной ситуации, как ее объяснить. Я быстренько скажу, да, он взял у монгол-татар ярлык на сбор дани для них. И все время, пока он не отошел ко Господу, с русских земель собирал он сам дань и отвозили ее туда. То есть их здесь на территории Руси не было. После междоусобных-то своих каких-то вот этих вот всех периодов, когда, ну, выкосило народ, вы сами понимаете, должны понимать, что восстановиться невозможно было бы, если бы каждый день или каждый там месяц понятно. Приезжали поборщики, уводили в плен и прочее. И вот в этот период многие города, ну, вот самостильные такие, знаешь, начинали заниматься вот таким сепаратизмом, мол, мы... Не хотим платить, мы сейчас бунт побьем, перебьют там, значит, всех этих сборщик, каких-то там, кого найдут, татар или прочее. И Александр Невский упреждал гнев, значит, и монгол-татар, и приходил и карал сам. И так наказал им. Вы, конечно, горячие здесь, хорошие ребята, без вопросов, все это пригодится. Особенно для будущих поколений. А вообще-то из-под ига будем выходить, когда все будут готовы. Вот. И нечего здесь заниматься, как бы, этим провокаторством. Сейчас вас придут, побьют, потом других таких же борзых побьют, придут. А мы-то с кем будем потом объединяться, воевать? И вот так вот доросли потом до Куликова поля, когда уже пришла вся земля русская и... освободилась. То есть, а все начинало это, естественно, с первого подвига защиты веры христианской. То есть, отсекли западную как это? Неполиткорректно. Ересь попежную, да. Вот. И под уже протекцией монголо-татарского ига и под разумным руководством Александра Невского.
1: Монгол-татары тогда были язычниками.
0: Но они не были, как это называется?
1: Язычники были.
0: Как мечом и огнем они не крестили в свое язычество. Вот. У меня следующей песней стоит твоя «За русское солнце». Александр Невский у нас, он
1: Оскар.
0: традиционно является воинским, да, таким святым.
1: Русское
0: Есть орден
1: солнце.
0: Александра Невского.
1: Его так и называли русское солнышко.
0: Ну, в наш тяжелый исторический период, если ребенка не убили в утробе матери, убедив ее, что ей так будет лучше. Вообще, это, конечно, зло сейчас очень сильно распространяется, да. Так это. Когда начинают всякими манипуляциями высвечивать какие, якобы какие-то уродства и начинают спровоцировать на детоубийство внутриутробное. У нас вот твоя песня «За русское солнце», она как бы продолжение темы. Каким образом еще бывает истребление, которому противостоял благоверный князь Александр Невский? Ну, это спровоцировать какую-нибудь бойню. Вот он на территории России, Российской империи бывшей, там то Чечню, то еще где-нибудь, то еще что-нибудь подожгут, да? Вот, а что-то там происходит. А туда лучшие люди добровольцами летят. А там, собственно, такая точка напряжения, через которую можно как бы многие противоправные, так сказать, ну, или как там говорится, оправдать беззаконные действия по отношению к своим гражданам или еще что-то. Ну, у нас такая война была, в Афганистане была война интересная, да? Потом Чечни у нас были, ну, немного с другим этим. Сейчас вот Сирии у нас есть. И у нас есть под боком
1: Донбасс,
0: Донбасс. Да, у нас
1: да.
0: Донбасс, да, есть. И у тебя там в этой песне интересные, многие люди задают, да, вопросами себе задаются, за что там парни наши умирают, за что мы детей своих туда отправляем. У тебя, наверное, там в этой песне есть ответ, собственно. Давайте послушаем. Слушаем, Павел? Или ты хочешь еще дополнить?
1: Нет,
0: Я
1: нет.
0: бы с удовольствием послушал
1: Давайте.
0: твои,
1: Давайте
0: твое,
1: послушаем.
0: твое вот это вот, как ты написал песню, что тебя сподвигло? Это же было
1: Ну,
0: в
1: ты правильно
0: 90-х или в
1: сказал. Да,
0: 2000-х?
1: это сподвигнула Чеченская война. Первая.
0: Угу.
1: Первая, не вторая, а первая. Где гибли наши мальчики, можно сказать так. Когда там сопляков 18-летних на убой просто посылали, и все. Это было предательство. Просто предательство со стороны Кремля. Родилась песня вот именно вот, как говорится, в то время. Ну, это конец 90-х, конечно, был, там начало 2000-х.
0: Лихие 90-е.
1: Вот. Да.
0: Ладно, слушаем «За русское солнце».

0: За русское солнце. Да, есть такое понятие. Душу свою, живот свой, вернее, не душу, а именно живот свой положить за други своя. И больше этой любви никто не имеет. Что, собственно, Господь и показал нам своим жизненным путем. Вот так вот наши ребята и ходят на войну. Я не против того, родину защищать надо, без вопросов. Тут безальтернативно. Как говорят в десантуре, никто, кто кроме нас, или никто как мы, никто кроме нас. Может, ошибся, ну-ка напишите там в чате, ребят, нам, что-то там чат притих. У вас что, связь потерялась? Нет, Камоныч печатает. А вообще, Павел, я хотел спросить, что в первую очередь ты считаешь нужным для изменения вот жизни? Ну, у нас получается, собственно, что-то в стране не так, что-то где-то не то. А что влияет в первую очередь на перемены?
1: Я думаю,
0: Как ты считаешь?
1: что у нас в стране что-то не так, это чувствую не только я, чувствует вся страна, что у нас что-то творится не так, неправильно. Вот. Ну, вы знаете, Сергей, я не буду здесь оригинален, если скажу, может быть, повторюсь, что в первую очередь русский народ должен вернуться к своей русской вере, православию. То есть это
0: Ну,
1: для меня закон.
0: тысячелетняя история, да.
1: Да,
0: И
1: это
0: тысячелетняя история,
1: славе. То есть это
0: ну,
1: для меня закон.
0: тысячелетняя история, да.
1: Да,
0: И
1: это
0: тысячелетняя история, развития, действительно, эволюции.

0: где священник со мной ни одной веры. Вот. У нас чем держалась всегда Русь? Подвижниками, да? У нас вот была песня «Время героев». А история, почему у нас сейчас так почитают старцев? Это, собственно, такое вот «Время героев». Там преподобный Сергий, Серафим Саровский, великие подвижники, сколько у нас их было. И чем они стяжали перемену для Родины? У тебя есть песня. Я вот просто сразу подвожу так в наглую следующую песню. У нас не так, у нас немного времени осталось. Мне хочется твоих песен побольше поставить людям. Обратить внимание на этот. Конечно, в первую очередь это духовный фронт. И искусство, и культура, и песни наши. Это тоже духовный фронт. На самом деле. Поэтому песня «Молитва». И она мне, знаешь, вот твоя песня «Молитва», она как-то вот такой вот отголосок к фильму «Брат», «Брат 2», где он там, значит, стишок читает. И это речка и лужок, в поле каждый колосок. То есть вот эта вот любовь к родине, к всему вокруг, не к себе любимому. Себя любимого мы, никуда мы от себя не денемся. Человек прежде всего должен, конечно, думать о чем-то большом, я так считаю. Все остальное приложится. Даже перемены свои личные, они происходят от того, как ты относишься ко внешнему. Я не прав?
1: Прав, Сергей. Я это...
0: Погромче говори, Павел, пожалуйста.
1: Прав, естественно, потому что я считаю, что... до эфира, что наши взгляды русские, я русский, ты православный, я православный. Все нормально.
0: Вот у нас там в чате Андрюха пишет, «Восславь солнце». Солнце вообще образ, да, солнце правда у нас, это образ Господа солнце Иисуса Христа.
1: Для русских, да, это солнце, это Христос.
0: Да, Христос, солнце правда. Ну, это такое, в общем-то. Слушаем песню «Молитва». Слушаем.

0: Вот такая вот молитва. Павел, а ну вот я когда услышал ее, ну мне показалось, ну так просто и так нежно, ну как бы женщины могут изъясняться, да, с детьми со своими. Как у тебя получается писать стихи? Они простые, без вопросов, но они затрагивают очень живые и сильные темы. Павел. Павла, что-то со связи у нас сегодня.
1: Да, что-то со связи. Ты пропадаешь, Сергей, регулярно пропадаешь. Я только догадываюсь, о чем речь.
0: Взаимно, да, бывает. Ничего, интернет у нас такой. Деревенский. Что-то в России не так. Интернет не совсем хороший. У нас провели оптоволокно до самой деревни, а от распредщитков по тем же самым проводам. В общем, ладно. А погода... Вот я о песне говорил, о твоей. Ты слышал?
1: Все, не все. Я понял, что об этой песне. О чем? Что нежные...
0: Так, ладно. Хорошо. У нас, в принципе, время-то, можно сказать, истекло эфира. Но у меня огромное желание поставить одну в заключение твою песню, которая называется «Пробуждение». Мы в начале нашего диалога затронули вопрос о том, что никто ничего не изменит, как бы, Божьих обетований о существовании самой земли. А вот твоя песня «Пробуждение», она построена несколько на уже толковании Священного Писания святыми отцами Русской Православной Церкви. Да, российской, греко-российской Православной Церкви. Ой, говори громче. Что же там такое?
1: Может быть, может быть. То есть я, конечно, не дерзал.
0: Ну как может быть? Ты ее что, написал чисто по вдохновению или чем-то вдохновился извне?
1: Желание, то есть, написать такую песню. То есть пришла мысль вот именно написать такую песню, что и пробудится. Я все равно в это верю, и что у нас станет опять русской православной державой. Верю. Поэтому вот родилась.
0: Ну, ты имеешь в виду пробудится, как бы, вся. Ты же там по местам уже пробуждаются уже давно уже, да, это понятно.
1: Согласен, что единственное, что хотел сказать, что эту песню уже не вот так. С ним случилась беда 2 года назад. У него был инсульт.
0: Это о Анисимове это сейчас,
1: Вячеслав,
0: да?
1: Анисимов,
0: о Вячеслав.
1: Да. Угу. И вот песня приходится мне самому исполнять.
0: Угу. Так, Павел у нас пропадает, к сожалению.
1: Способности, кавычки. Вот. Давай ставь песню тогда, в конце концов.
0: Да, ну ты тогда скажи всем нашим слушателям, всем, кто слушал сегодня твои песни и
1: хочу,
0: мой навязчивый.
1: Передать Славе Анисимову большой привет. Вот, и пожелать ему скорейшего полного выздоровления, чтобы он вернул свой замечательный голос. Передать привет и пожелания Михаилу Крылову, нашему аранжировщику, чтобы побольше уделял внимание нашему музыкальному проекту. А то он постоянно занят. Вот, и Владимиру, нашему благодетелю, благодаря которому, в общем-то, последние песни наши появляются. Он поддерживает нас не только материально, морально поддерживает и информационно. Вот. Ну и всем большой, как говорится, с наилучшими пожеланиями, вот, всем слушателям, кто слушал нас сегодня, вот, и чтобы возвращали к своим истокам, к своим корням. Вот. Потому что Александр Невский, Александр Суворов, не знаю, Ломоносов, Пушкин, Достоевский, они что, дураки, что ли, были?
0: Казьма Минин.
1: Много всех людей. Что они, дураками, что ли, были? Они не были язычниками, были православными. Вот они не глупее, а умнее были, чем мы. В нашу веру православную. Вот такие пожелания у меня всем.
0: Ну, язычество это, скорее всего, я бы назвал это суеверием. Основано на суеверии и на вере в ложь. Ладно, каждый сейчас свободен выбирать, поэтому пускай выбирает, конечно, пока конечно. Свободно. Вот. А то, что ты затронул тему, конечно, что мы благодаря кому-то что-то можем еще делать, и ты вот сегодня у нас с Нижегородской земли со своими песнями, ну, подобен Козьме Минину, который все-таки прозвучал и призывает народ к пробуждению, к объединению, к помощи друг
1: именно
0: другу.
1: Так.
0: Да никто нам не виноват. Я еще раз повторюсь, не виноват тот, кого попускают для того, чтобы ты укрепился. Потому что то, что нас не убивает, то нас делает как?
1: Это мы сами.
0: Сильнее, это... да, да. И вот надо немножко, конечно, задвинуть свою выгоду, свои взгляды на будущее и смотреть на будущее, не на свое будущее, а на будущее наших детей. Спасибо тебе, Павел. Спасибо за твое творчество. Спасибо наши...
1: Спасибо за то, что... Спасибо.
0: Павел у нас рвется, да, связь с тобой. Я не знаю, как это будет в эфире, но я тебя периодически тоже не слышу. Что-то у нас сегодня. Кто-то трафик ворует. Ну все, до новых встреч, дорогие радиослушатели. На прощание, да, ставим вам песню «Пробуждение». Это песня о пророчестве, о будущем России. Многие знают его, многие даже и пытаются его под него закосить, скажем так. Но искушенным людям будет всегда явно подстава, а она обычно до того, как все происходит, предлагается. Все. До новых встреч по четвергам в 19:00 на неформатном радио в программе «Мысли о смысле». Сергей Ставроград был с вами. Жду вас через неделю.

Россия повержена, но молитвами святых подвижников и на крови новомучеников возрождается новая Русь, еще более могущественная. И мы твердо верим, что русский народ закален

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Гранж! Элис ин Чейнс! Вот не все вокалисты умеют придумывать название группам. Лейн Стейли хотел назвать группу «Фак». Но назвали «Алиса в цепях». 30 миллионов копий люди продали. И всего-то 6 альбомов с 1987 года. Мал златник, да дорог. Путь коллектива можно разбить на два этапа. До 2002 года и после восстановления в 2005 году. В общем, опять наркота. Как без нее? Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Вот нездоровым-то и помер Лейн Стейли. Вокалист, который хотел назвать коллектив вот исключительно. В общем-то, группу причисляют к гранж-теме в основном из-за некоторых текстов, раскрывающих определенное состояние и настроение в употреблении. Так что, вот, ребята, мочили-то хеви и альтернативный металл, и хард-рок, даже есть альбом акустического рока. Но все-таки гранж, Сиэтл, и этим все сказано. Слушаем.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

эфире.

0: покажут, надо дальше жить.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, и что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитативом сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

актриса? Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесила? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше

Все как на ладони, без лишних прикрас. Дерево приносит в наш огород плоды. В глубине земли корень пророс. Есть я, есть ты, одно целое мы. Лишнее стерлось, все, что важное в нас. Мы делим радость, печаль, все на двоих. И открыли ответ на извечный вопрос.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Не формат.

Итак, друзья, здравствуйте, добрый вечер, 21.00 на моих зеленых системных, с вами диджей Зухер, в эфире программа «Неформатный миксер». Вот, на стриме мы уже минут 5 как висим, собственно, с теми, кто там уже поздоровался, вот, давайте будем здороваться с теми, кто у нас висит в Дискорде. Итак, Вадим, здравствуй, дорогой, Петруха, привет, Витос, здравствуй, Валюха, здравствуй, Димка, не проспал, теперь ты у нас барнаулец, да, надо тебе исправить, вместо Змеиногорска поставить Барнаул, приветище тебе. Антоха, здравствуй! Вот, и, собственно, мы тут... Вот, Мишаня нарисовался. Привет, Мишаня! Мы тут за эфиром обсудили, что у нас Витос попал с ковидом в больницу, на 23 килограмма похудел. Вот, я рассказывал, что я тут тоже на диету сел. У меня начался этот комплекс жирного мужика 40-летнего, потому что тут давеча моя цирюльня приходила, да, меня стричь. Вот, и она мне сказала, что у меня тут на затылке появилась складочка. Появилась складочка на затылке, и у меня прям все, слезы из глаз брызнули, сказала, все, буду теперь прекращать жрать. Вот, наш хабаровский друг, ну ладно, я как бы тебя все равно так и зову, что ты у нас наш хабаровский друг, Димка. Но уже как-то надо все равно знать, что ты в Барнауле. Чтобы хотя бы раньше я говорил, что у тебя сейчас 30, 29 часов, а теперь у тебя сколько часов? Ну-ка, рассказывай. Вот. Итак, друзья, давайте начнем мы с победителей прошлой программы. Это у нас была группа «Пароль» со своим шумом. Вот. Конечно же, не мог я пройти мимо Донеры. Беру ее в ништяки, потому что, ну, это было великолепно. И ковырял-ковырял в носу пальцем, решил взять еще Шанталь. Остальных хотел еще подобрать, но потом посмотрел, им вообще нафиг не надо. Даже с Цуко не репостнули. Поэтому раз им не надо, то и мы брать не будем. 25 часов, вот, у Димки у нас 25 часов. Ну, смотри, тебе прям вот серьезно легче жить стало. Теперь тебе серьезно стало легче жить. Вот, итак, друзья, поехали. Ставим, слушаем три победителя нон-стопом прошлой программы. И, собственно, начнем основную часть после этого. Поехали. Поехали.

А итак, друзья, еще один трек нон-стопом. Третий победитель прошлой программы. И, собственно, начнем очередную бойню.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Ну что ж, друзья, приветствую всех. 21:15 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучали три победителя прошлой программы. Совсем забыл я сказать, что у нас же есть еще победитель в альтернативном голосовании. Это группа «Шанталь», которая вот только что у нас отзвучала. Вот, конечно же, мы количество голосов умножаем на 2, то есть это будет 600, и кладем им на баланс все это дело на сайте неформатного радио в качестве 600 неформатных рублей. Ну и как бы давайте в качестве приза зарядим их со следующей недели каким-нибудь треком дня. Треком дня на пару дней, а вот так вот. Вот такой вот им приз. Вот, это что касаемо альтернативного голосования. Кстати, да, уже можно поменять. Сейчас мы ее поменяем. Сдынь. У нас появляется новая, понимаешь, голосилка. Вот такая. Альтернативно сегодняшними участниками. Итак, друзья. Сейчас мы ее заблочим. Вот. Ну что, смотрю, вот у нас Олежек. Привет, привет, Олежек. Пишет, жду жену, наварили креветок. Вот, вижу, что в Перми есть замечательное заведение «Между булок». Вот, у них там шаурма, шаверма, бургер и хот-дог. Всем этим проводят «Между булок». Вот, непонятно только, почему шаурма и почему шаверма у них как два разных блюда присутствуют. Вот, но Петруха вот пишет, что шаурма – это из кошек, а шаверма из котят, из собак. Вот, вполне может быть. Вполне может быть. Так, что там у нас еще? Димка пишет, ненавижу ракообразное, лучше сухой хлеб. Хотя пивас мне и без закуси идет. Ну, как тебе сказать, пивас... я вообще его не уважаю как напиток, в принципе, для посиделок. Потому что уж лучше, понимаешь, что-нибудь покрепче. И закусочку посерьезнее. А пивас, он как-то, не знаю. Я когда жил на Вологодчине, там есть закуска. Ой, это как это? Поговорка такая: водка не чай. Нет, как же там? Сейчас скажу. Чай не водка, много не выпьешь. Вот. Чай не водка, много не выпьешь. Вот. Так, ладно. Давайте уже, собственно, начнем очередную программу. Димка, я согласен, каждому свое. Вот, ну, просто я не люблю пиво, просто я его не люблю. Я его могу, вот, когда жарко, там, да, из бани вышел, из парилки, вот, открыть бутылку холодную, сделать оттуда 2-3 глотка, и все, больше я ее не пью. И потом можно выливать смело. Поэтому вот такое у меня отношение к пиву не очень. Давайте уже начнем. Итак, первыми у нас сегодня группа. Объясню, почему первые. Потому что они у нас из Свердловска. Вот, у них сейчас поздно ночь. Поздно ночь у них. Вот, группа называется «Резервная копия». Про себя они ни хрена не... А, вот, написали, но в самом низу. Вот, давайте зачитаю. Так, тексты песен на русском языке. Группа образована в июне 2014 года. В настоящее время, кроме основателя, коллектив состоит из взрослых профессиональных музыкантов. Так, в 2019 году вышел первый альбом. Так, что там, три песни участвовали в программе «Миксер» на неформатке. И спасибо, мужики. Спасибо, мужики. Пожалуйста. Пожалуйста, мужики, от мужиков. И, собственно, ставим, слушаем. Резервная копия. Город Свердловск. «Битлджус» называется трек. Поехали. Я сейчас ссылочки брошу. Ну, а вы, конечно же, комментируйте. Не стесняйтесь.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 21:24 на моих зеленых системных. Вот, только что у нас отзвучала резервная копия, город Свердловск, и я их прочитал как Beetlejuice, но мне кажется, что это так и читается по-английски. Вот, а оказывается, они как это все это спели Beetlejuice'ом каким-то, да? Вот, и благодаря группе «Резервная копия» мы тут просто подняли за эфиром на стриме тему медиаторов. Тему медиаторов. Вот, Алекс Дриворд, привет. Пропустил, говорит, начало. Ничего страшного. Так, и, собственно, на этих медиаторах-то мы и понеслись. Вот, Морис, Димка, не знаю, привет, слышал ты, не слышал на стриме, но здоровался я с тобой. Вот, он тут предложил варианты из карточек пятерочку. У него вот из красного белого. И вот я услышал первый раз такое мнение, что вот этот, кто у нас, Дед Мазай написал, вот я режу из подметок кожаные, из жесткой кожи, очень удобно и круто. И вот как-то мы вот прям на этих вот и рассыпались. Я начал представлять себе, как играть кожаным медиатором. Вот, прям почти как кожа. У меня прям сразу же созрела кожаная флейта в голове. Спрашивают, зачем мне калькулятор, бухгалтерию, что ли, веду? Не поверишь, Андрюха, когда делаешь сайты, там же очень много всяких элементов. Вот, и когда надо посчитать, сколько пикселей должен быть у тебя какой-то там из объектов, постоянно приходится пересчитывать. Вот, это все у меня из-за сайта делания. Вот, да, вот, Морис слышит нас на стриме, все понятно. Так, что там еще? Что там еще у нас? Прекрасный постпанк, мне понравился голос в голосовании, гарантирую, пишет Олежек. Наш молдаванский друг, привет, привет, Родик, пишет, здоровски звучат, в карманах вместо денег медиаторы, красиво. Так, Юрка Арцизов написал, спасибо, что на русском. Вот, Андрюха пишет, наш челябинский дружбан, как по мне, звучит качественно, приятный звук даже на 128 килобитах. Дениска наш, сколько не играл, так и не привык, все пальцами играть. Слушай, ну, пальцами оно, мне кажется, даже лучше. Но иной раз медиатор все-таки нужен, потому что бывают такие вот ритмы, ну, по крайней мере, у нас, у чесальщиков, которые можно пальцами сыграть, но звук получается такой, как сосиской по струнам водишь, то есть, ну, недостаточно жесткий, поэтому иногда медиатор все-таки нужен. Так, что там еще у нас? Что там у нас еще пишут? Так, сейчас я пролистаю. Вот, Витос пишет, неплохо для начала, хороший коллектив, давно за ними слежу. Петруха пишет, качественно сделанный трек, есть все, что нужно для этого стиля, ничего лишнего. Так. Что там? Бодренько, хороший старт Антоха написал. Димке, нашему хабаровскому дружбану, нравится. Нравится, что там еще? Вроде все. Вот Петруха пишет, сам на сайтах считаю на калькуляторе. Но я бух, мне положено, у меня казенный. Вот. Ну, вообще калькулятор универсальная штука, им можно даже орехи колоть. Но мне часто приходится пересчитывать пиксели, поэтому вот как-то так. Марк, он не Кнопфлер, он Нопфлер. Играет пальцами и чё? Отличный гитарист. Так я знаю, что он отличный гитарист, и я тоже играю пальцами. Меня Калюня мой дружбан, Бобруйский, моя вторая музыкальная половина. Коляновна говорит, о, любовница твоя, она ревнует. Мы как тут это сцепимся где-нибудь в WhatsApp, и понеслось. Про баб забываем, про своих. Вот, Кирюша, привет. Он меня стебает, он говорит, ты так соло играешь, что ты лучше на выступлениях не играй свои соляги, ты гитарист говно. Но я как бы не спорю, что я гитарист говно, но играю как хочу, мой концерт, как хочу, так и играю. Вот, мне, конечно, далеко до глубоких панков, да, я не могу вынести на сцену таз говна и сунуть туда морду, но как бы пальцами я играть имею право. Вот, ладно. Ладно, давайте ехать дальше. Далее у нас группа «Первая смена». Ребята у нас, насколько я помню, из Йошкар-Олы. Да, вот, Йошкар-Ола. Очередная панкуха. Кстати, я забыл сказать, что сегодня эфир – это очередные жертвы большого отбора. То есть вот я сейчас занимаюсь большим отбором, прохожу по трекам, добрался я уже практически далеко. Вот, и есть треки, которых я сомневаюсь, есть треки, которые понравились, есть треки, которые вот надо обязательно взять и вам похвастаться, да, и поэтому я вот насобирал очередную программу, я их называю «Жертвы большого отбора». И сейчас вот очередной трек у нас, это «Первая смена», город Йошкар-Ола, «Готовность номер один» называется трек. Про себя ребята написали следующее. Группа была образована в октябре 2011-го двумя друзьями. Со временем Максим покинул группу, состав неоднократно менялся. Сейчас группа состоит из следующих участников. Артем, Александр, Даниил. За время своего существования группа нашла свое звучание, играет на стыке панк-рока, альтернативного рока, инди и гранжа. В песнях группы звучит призыв задуматься о своем пути, месте в жизни, следование стереотипам системы, автоматизмам поведения и мышления. Господи, ну нахрена? Нахрена такая сложная сопроводиловка? Итак, ставим, слушаем. «Первая смена», Йошкар-Ола, «Готовность номер один». Поехали. Ссылочку сейчас брошу, а вы комментируйте.

Итак, друзья, здравствуйте. 21:34 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Я просто сейчас... Вот давайте сейчас посмотрите, на кто смотрит стрим. На стримы системные часы. Кто слушает радио на системные часы в радио. Я прям говорю время. 21:34:48. Вот. И скажите мне, где какая задержка. У кого на стриме, у кого на радио. Вот. Так. Ладно. Отзвучали у нас. Первая смена. Готовность номер один. Йошкар-Ола. Нарисовалась у нас Алька. Пока так это потихонечку, потихонечку. Вот, спрашивают, мясной ли сегодня миксер. Ребят, сегодня миксер всякий. Сегодня миксер всякий, абсолютно. Вот, и мне кажется, это хорошо. Так, стрим впереди радио секунд на 15. Вот странно. Странно. Мне кажется, стрим должен отставать наоборот от радио, потому что у стрима поток тяжелее и летит он дальше. Так, давайте я пока буду читать про треки, про трек комментарии, а вы будете пока писать про задержки. Так, Дениска пишет, мне второй трек как-то ровно неплохо, не зацепило, бывает так. Так, Юрка пишет, аранжировка и звук заходит, но вот с вокалом немного бы поработать при сведении. Андрюха пишет, любители подобного оценят, как по мне, ничего необычного, ребята, сорян. Так, так. Далее. Генка пишет, напоминает Сарычева. Димка написал, для меня не панк, а больше альтернативщина. Так, Алекс пишет, одна из явных проблем таких групп – это зажатый вокал. А ты знаешь, мне кажется, это даже не зажатый вокал, а... Не могут ребята отойти от стереотипа. Вот какой-то вот стереотип у них есть, что надо так петь. Вот у нас этим же самым грешит Олежек наш. Наш Олежек вот тем же самым грешит. То есть вот эта вот манера пения, почему-то они думают, что так звучит хорошо, что так надо петь. Но это опять же вот это присуще данному стилю, да, скажем так, гаражный панк. Ну да, его называют гаражным. Гаражным его называют. Вот это не зажатость. Это, скорее всего, именно стереотип мышления. Ну, мне так кажется. Так, Витос пишет, что-то не зашло. Предыдущая группа была интересная. Так, Антохи, зашло. Кирюша пишет, не ярая я поклонница соло, но здесь это очень круто звучит. Так, далее. Этот трек в моем трек-листе еще с 19-го года, так что респектище, желаю парням победить. Это крутейшая вещь. Так, что там? Алька пишет, песня ничего, но не мое. Сижу, жду, кто из вас пошутит про задержку. Ну тут, понимаешь, не те задержки, чтобы про них шутить. Они, скажем так, не шибко большие. Так, в стриме ты уже сказал про 21:34, а на радио еще было «Есть только миг». Во как. Во как. То есть стрим быстрее к вам прилетает. Понятно. Понятно. Так, вот Генка пишет, нормально, ребята, сработали, стиль такой просто. Димка пишет, эта зажатость круче, чем тот Петрович Кукареку, что про комету поет. Слушай, я не знаю, какой Петрович поет про комету, но тут, как тебе сказать, это в рамках жанра. Это звук в рамках жанра. Я про это и говорю. Это стереотипное мышление в рамках жанра. Я не говорю, что это плохо, я не говорю, что это хорошо, но просто почему-то многие панк и такие не сильно альтернативные группы вот почему-то поют таким вокалом. Вот, Дед Мазай пишет, учитесь вокалу. Кстати, даю уроки, в том числе удаленно. Ну и, собственно, все. Собственно, все. Вот Алекс пишет, ощущение, что тональность не та для вокалиста. Да нет, там нормально все с тональностью. Как бы он попадал в ноты. Но вот это просто вот такая манера пения. Ну... Как тебе сказать? Вот если мы сейчас включим какого-нибудь рэпера знатного, особенно который выиграл песню года, да,
Музыкант года, бляха, муха. Музыкант года, представляете? Вот, я думаю, просто вот сейчас люди слепят из говна куклу Вуду и будут в меня втыкать иголки. Поэтому как бы не будем это дело обсуждать. Если в ноты попадал, а дальше это как бы дело его вкуса. Вот, ладно, давайте ехать дальше. Ехать дальше как раз, когда я запустил эфирный чат, у нас пел Пашка. Пашка с собакой со своей, да, кормит псину свою, «Не торопись». Песня, которая в свое время выиграла и сейчас уже катается у нас по ротации. Вот, Натаха пишет, в Туле, кстати, объявили конкурс патриотического рэпа. Ну, звездец. Ну, а чего бы нет-то, господи? Ну, куда нас катят, туда мы и катимся. Вот, и я забыл, что я говорил-то. А, вот, и сегодня очередная песня от Павла Павлицова. «Покури со мной» она называется. Я хочу сразу сказать, это вот трек, в котором я засомневался. Вот честно скажу, он неплохо сделан, он хорошо сделан. И я совершенно точно заберу его на канал «Эстраду» в ротацию. Точно вот 100% заберу туда. Вот, но вот мне кажется, что вот его можно покрутить и на основном канале. Вот, я сейчас ставлю «Слушаем», а вы мне скажите, ошибаюсь я или не ошибаюсь. Пермь, Павел Павлицов, «Покури со мной». Ставим «Слушаем», ссылочки сейчас все брошу. Пашка, видимо, письмо не получил, потому что что-то он не висит у нас в чате. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:43:57 на моих зеленых системных. Вот, и Витос вот мне написал, что сегодня видел посты Пашкины во ВКонтакте, про миксер молчал. Просто всем музыкантам, абсолютно всем уходят оповещения на почту. Всем приходит на почту оповещение, но я подозреваю, что музыканты... Раньше Коляновна у меня делала рассылку по музыкантам во ВКонтакте. Вот, сейчас она на это дело подзабила, и все. И вот музыканты стали вообще не знать, что они в эфире. И я вот за эфиром поругался, говорю, вот если эта гребаная социальная сеть рухнет, вот, кончится ВКонтакт, кончится Одноклассники, и что, и вот как вот вы будете жить-то? Как вы будете жить-то? Вы совсем отвыкли от обычной электронной почты. Я уж не говорю про Аську, я не говорю про бумажные письма, хотя вот Дениска Шестаков пишет, что будем бумажные письма писать. Ну, кстати, ты знаешь, бумажные письма, они вот до такой степени трогательные. Я тут давеча рылся в документах и нашел у меня какие-то там от друзей письма, вот еще с тех времен, и прям вот почитал, и это прям вот до такой степени кайфово. Охренеть. Вот, такое что ощущение, что трек недосведен, звучит сыровато, пишет Андрюха. Второй Андрюха пишет: по вокалу навело «Танцы минус». Ну, не знаю, нет, наверное, не «Танцы минус», но что-то вот... Ну, хотя да, вот с Петкуном есть у него какое-то созвучие вокальное. Так, Дениска пишет: вроде так ничего, но мне не понравилась размеренность укладки текста. А что там тебе в размеренности не понравилось? По-моему, ничего, так это вполне себе интересно. По крайней мере, не монотонно. Вполне себе хорошо, пишет Антоха. Димка пишет: хорошая песня. Сейчас профи начнут палки в колеса ставить зря. Так, для этого есть телега. Какая телега, Алька? Что вы, дети мессенджеров? Ё-моё, есть почта. Куда можно прислать все, что угодно. Зачем телега? Вот. Так, Валька пишет: хорошо звучит, мне нравится. ВК упал давно ниже плинтуса. Да все социалки уже ниже плинтуса. Я бы был бы рад, если бы они кончились. Это было бы так здорово. Если бы пропал YouTube. Нет, YouTube не надо. Я там много полезного черпаю для себя. Вот, ну, по крайней мере, если пропадут ВКонтакте, Одноклассники, всякие Фейсбуки, вот, и люди начнут общаться больше в мессенджерах и живьем, это будет здорово. Это будет здорово. Так, Алекс пишет: мне сегодня пришло от Дискорда. Вот, может, какие-то автоматические уведомления присылать, а не вручную. А как можно автоматическое уведомление прислать? Кому? Кому и как? Как это делать автоматически? Вот научи меня. Я обязательно ознакомлюсь с данным процессом. Но если, во-первых, ты не знаешь аккаунт, да, если музыкант не указал свой аккаунт. Причем вот недавно, ну как недавно, уже целый год у нас при добавлении трека на сайте есть такая рубрика, ну, поле, которое надо запомнить, там, социалка, написано социалка, то есть введите свой профиль. Потому что Коляновна на самом деле, она каждый раз мучается, да, она, ну, есть люди адекватные, которые пишут туда ссылку на свой профиль, да, а есть неадекватные. Они кидают ссылку на какой-нибудь фит, да, вот, то есть они не знают, как ссылочку свою забрать. Или просто какую-нибудь балду пишут туда. И, собственно, как ты человека будешь искать? Ну, она психует, нервничает. Я говорю: Коляновна, ну забей. Значит, люди не узнают, что они сегодня в эфире. Пора повестки рассылать почтой. С марочкой такая. Раз, марочку прилепил на бумажечку и отправил. Ну, тоже вариант. Ладно. Дед Мазай пишет: я бы с удовольствием получал от неформатного бумажные письма с сургучными печатями. Вот. Натаха пишет: мне тоже навеяло Питкуна. В эстраду я их не отправила бы их. Не отправила бы их. Заводи голубей и отсылай с ними. Вот, Витос пишет: мы тут коллективом осваиваем Инстаграм, тупее еще мессенджер. Это не мессенджер, Инстаграм это не мессенджер, это реально тупая херь. То есть изначально он придуман, чтобы люди туда постили еду, но люди научились постить туда еще и не еду. Как, собственно, для общения Инстаграм он вот вообще никак не подходит. Так, по IP же можно отправлять, но я не программист. Да, Алька, я слышу, что ты не программист, больше не говори. Больше не говори нигде такое. Больше такое вот не говори нигде. Ладно, друзья, давайте ехать дальше. Давайте ехать дальше. Далее у нас Дед Мазай с зайцами. Вот, трек называется «Хотите ли вы танцевать?». Так, у Сани Угонничева уже минус 15. Ну, вот у нас тоже оно падает. У нас тоже падает температурка. Я так подозреваю, сегодня мне опять собаку надо в котельную загнать. Так, первая смена у нас отзвучала, да? Закрываем. Так, вот же они. Вот же они, мозайцы. Вот же они, мозайцы. Дислокация Всеволожск указана. И, собственно, ну, Димон, он не пишет ничего про себя, а поэтому просто ставим и слушаем. Дед Маза и Зайцы, вы хотите танцевать? Всеволожск, поехали. Ссылочку брошу, ну, а вы как бы комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, другие подруги, 21:53:30 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Кстати, вот смотрите, у Сани Гоничева видео и радио ноздря в ноздрю идут, то есть одинаково, без всяких задержек. Вы чуете, как по-разному к людям приходит сигнал? Вот меня спрашивают, зачем я говорю точное время, и говорю, от нас улетело, а до вас еще нет. Вот, видите, когда от меня улетело, к вам прилетает только кому-то через 40 секунд, кому-то через 20 секунд. Вот, что там нам Димка Воронежский, который наш пишет, это же русский Зизи Топ. Русский же Зизи Топ. Натаха пишет, да, мы хотим танцевать, нам, худеющим, это полезно. Андрюха пишет, знакомые мотивы. Дениска пишет, мазаю голос от меня, бодрячок такой, я вспомнил фильм «Назад в будущее». Так, что там, Дед Мазай и Зайчихи. Юрка пишет, сижу, подыгрываю на гитарке, нормальный ля-мажорный рок-н-ролл. Блин, прикольно, попал в 80-е, Альфа Круиз Примус, пишет Андрюха Туманов. Витек пишет, задорно прибухивать под такое, самое оно, неплохо. Олежек пишет, бывали времена, когда я впервые попал на неформат, это был 19-й год, и я более 3 гигов наскидывал команд интересных к себе. Поэтому это вторая древняя песня из моего трек-листа, олдскульно респектую, молодца, молодца. Так, Алька пишет, мне нравится концерт в Ютубе. Антоха написал, классика рок-н-ролла, веселый по-раздолбайски. Смесь сектора и секрета. Так, Родик пишет, или слышал эту группу, или очень знакомая стилистика, бодро. Слышал, у нас мозайцы уже много раз были в эфире во всяких видах. Так, что там еще Димке зашло? Брутальненько, сектор стайл и, собственно, все. Вот, но смотрите, а я, как же я вам... А, вот, Петруха пишет, бодро, хорошо, но от водки не отвлекло. Смотрите, все же поют е-е-е-е-е, да? Вот, все могут пропеть о-о-о, а-а, и-и-и, легко. А Димка пошел дальше. Он пропел лы-лы-лы. Вот, Мазай, тебе теперь надо пропеть букву п-п-п-п. И, так, ну фы-фы-фы легко, п-п-п надо пропеть и мы-мы. А, ну мэ-мэ-мэ, нет, мэ-мэ-мэ не интересно. Вот группу, букву лы-лы-лы ты уже пропел. Ты переплюнул, понимаешь, всех поющих рок-н-ролльщиков. Ладно. Ладно. Саня пишет, у меня хороший канал и аппарат. А тут дело не в канале. Тут же, смотри, оно же сперва должно улететь все от меня. На сервер в Германию радио и на сервер в Штаты YouTube. Да? И вот, собственно, а потом только вернуться к тебе. Поэтому твой канал и твой аппарат, он не особо тут играет разницу. Просто, видимо, у твоего провайдера скорости сравнялись. Вот так вот скажем. Зы-зы-зы. Попробуйте пропеть твердый знак. Ну, это как раз просто. Это как раз просто. Это когда ты не до конца материшься на сцене. Вот тебе пропел твердый знак. Так, ладно. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа Crimson Crime. Так, Зайцев закрываем. Вот они у нас, Crimson Crime. Это Питер. Я слушал много их треков. Вот прям, когда отбирал, много треков слушал. Вот я, честно скажу, мне понравилось, но я недопонял, что со звуком. Вот честно скажу. «Зараженный» называется трек. Собственно, ставим, слушаем. Про себя ребята ничего не написали, поэтому, собственно, могу только сказать так. Санкт-Петербург, Crimson Crime, «Зараженные», ставим, слушаем. Ссылочку сейчас брошу, вы комментируйте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:01:46 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Смотрите, я вот... давайте просто сначала расскажу. Да, я когда эту группу слушал, там у них много треков загружено. Вот мы один брали в миксер, я просто увидел, что он в каком-то миксере у нас уже звучал. Там более-менее звук хороший. И вот из всего, что осталось, я вот со скрипом выбрал вот этот трек. То есть я слышу, что у ребят... достаточно классная аранжировка. Я слышу, что достаточно интересное музло. Вот, я слышу, что очень технично все играют. То есть, понятно, что ребята, не звездюки, да. То есть, вот они не вчера появились, они молодцы. У девочки классный вокал, она поет здорово. Но вот почему-то так мутно все это звучит, как будто записали на моно микрофон из концертного зала там, да, вот еще туда добавить, как панки слэм устроили перед сценой, и вот все будет один в один живяк. Вот, то есть мне непонятно, достаточно профессиональная команда, здорово звучащая, правильно подающая, но такой непонятный звук. Вот почему это? И я думал, что сегодня у нас ребята появятся в эфире, но что-то их вот нету никак. Так что, видимо, мы не услышим от них никаких оправдательных моментов. Но, по крайней мере, письмо им было отправлено. Они знать должны, что они сегодня в программе. Хотя вот Витос написал, что Паша Павлецов был весьма удивлен, что он сегодня в эфире прозвучал. Ну вот потому, что почту никто не проверяет. Вот, ладно. Натаха пишет: может, я слушаю на стриме, слова почти не понимаю, вокал классный. Андрюха пишет: мне кажется, гитара сильно выдвинута вперед, отчего вокал стал немного тихий. Вот, что там у нас? Опять почта виновата. Так, ребята прям бодренькие, Алекс пишет, живяк у них хорошо. Димка Морис пишет: прям вступление, как у метлы. Валюха написала: неплохо, бодрячком идут в Кишинев. Алька пишет: не дает мне уснуть эта музыка. Так, что там еще у нас? Пока что это самая, которая зашла. Димка пишет: вот под эту классную метал-мелодию я ухожу, а вот манера исполнения жеваная, не совсем мое. Петруха пишет: очень хорошо звучит музыка, на мой вкус вокал, хотелось бы, чтобы ярче свели, трек отличный. Неплохая песня, все на уровне Витос, нам написал наш пермский Витос, да? Что там еще у нас? Примитивно, но красиво, мне такое по нраву. Олежек, ты знаешь, я тебе сейчас открою страшную тайну, там совсем не примитивно. Там охрененная оранжа. Ну, по крайней мере, я вот ее в мониторах слышу, да, там очень даже, тебе я скажу, интересно все сделано. Прям вот, поэтому я удивляюсь, как так получилось. Так, что там еще? Антоха пишет: вот неплохо, но такое чувство, что когда сводили, развели по частотам гитары, но не смиксовали. Не понял я, чего ты написал. Ну, ладно. Саня Гоничев пишет: там все круто, кроме слови. Дальше. Пивас меня покинул. Вам обалденного эфира. Давай укладывайся спать, Димка. Давай. Спокойной ночи, дорогой. Собственно, все. Как бы все комментарии зачитал. Ну и свои мысли сказал. Жалко, что ребят сейчас с нами в эфире нету. Мне бы было бы интересно, конечно.

услышать, чего они, почему такой у них интересный звук. Вернее, не интересно. Почему такая классная песня, такие классные музыканты и вокалистка классная, и такой неинтересный звук? Вот почему так получилось? Ладно, едем дальше. Далее кто? Далее наши воронежские, понимаешь, дружбаны. Immortal Queen Nomady Band. Вот это, короче, два проекта в один. Immortal Queen Nomady Band. И трек называется, сейчас я вам скажу, как он называется. It is. Вот, собственно, чего у нас-то? Это Кирюша с Димкой наши, да, которые давно нам ни хрена не грузят. Вот, но я таки докатился до этого трека, добрался в связи с большим разбором на неформатке. Вот, читаю, как это, сопроводиловку. Абсолютно новое звучание от Nomady Band в экспериментальном электронном проекте Immortal Queen. Атмосфера тревожности и жестких гитарных рифов создают впечатление полного погружения. Собственно, ставим, слушаем. Я сейчас ссылочку брошу, ну а вы, понимаешь, комментируйте. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:11:55. Вот такое красивое системное время у нас. У меня, по крайней мере, в эфире. Вот, Алиска нарисовалась у нас. Привет. Привет. Пишет: красивая вещичка, послушаю непременно. Ну, вон, ссылочка у нас в Дискорде и в Ютубе валяется. Собственно, тыкай, там все их треки разложены. Все треки у нас на сайте присутствуют. Так, вот, смотрите, пишет Денис Воронеж: от меня получил бы голос, даже если бы Кирюша спела бы голосом Ельцина. Но трек прям кайф-транс. Алиска написала: вот, красивая вещичка. Андрюха пишет: пока что единственная работа в этом миксере, которой я поставлю галочку. Интересная работа, а вот вокал местами звучит слабовато в плане громкости. Вот. Саня написал: трек хорош. Так, что там у нас еще? Петруха пишет: очень крутой трек, прям цепляет, и это не водка. Надеюсь, люблю под такую музыку уходить в поток сознания. Валюхе заходит: хороший трек. Что там, мрачновато немного, монотонно, пишет Геннадий. Алексу мрачненько, но нравится. Родик написал: интересное произведение. Олежек вот нацарапал, что этот коллектив с ярким своим стилистическим почерком, молодцы. Мне далек данный стиль, но сделали интересно. Ну, блин, зачем на английском? Зачем на английском? Слушай, ну я вот за эфиром сказал: Кирюша, она у нас полиглот. Она и на английском, и на немецком рубила. И, по-моему, даже на каком-то мы ее заставляли, то ли... Ну-ка, вспоминай, Кирюша, я уже не помню. На каком-то еще таком европейском, то ли славянском, то ли чем-то мы тебя мучили. Вот, что там еще? Кирюша вот пообещала загрузить скоро уже нам альбом. Давай-давай, давай-давай. И вот пишут: это древний трек. Ему уже 2 года. Раньше казалось, что это новое звучание, прям ностальгия. Вот, ребят, представляете, я только дошел, я только-только добрался до этого трека. Представляете, сколько их на неформатке загружено. Я только до него добрался. Вот, соответственно, когда-то, видимо, я его пропустил, и сейчас я... восстановил справедливость. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас... Даже у нас дальше... вот пишут, да, голосок тиховато чуток. Альке тоже голос тихо. Что там еще у нас? Так, ну и все, собственно, все. Дальше уже пошло обсуждение, где искать альбом. Ищите на всех цифровых витринах. Он везде есть. Далее у нас ярославский чувачок, проект Long Long, он уже у нас звучал в свое время. Я помню, что я его и хвалил, и ругал одновременно. И сейчас вот я у него выцепил еще один трек, называется он «Танцы под дождем». Ничего он про себя, конечно же, не написал, но тем не менее ставлю. Тем не менее ставлю. А Лонг-Лонг, Ярославль, «Танцы под дождем». Поехали. Ссылочку я сейчас брошу. Ну, от вас требума. Требума. Комментариями. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, так, в WhatsApp мне что тут пишет? Что-то вошел в голосовалку, хотел чуть-чуть задонатить, не работает кнопка «Подарить Зухеру». Так, сейчас, не уходи, сейчас заработает. Что? Я тут прямо только что жаловался в этот, ну, в стрим. Блин, прикиньте, пришло этот, как называется, счет на 7 тысяч. Сейчас надо домены неформаткины продлевать. Вот, и так, сука, вовремя все. Так, 121-й миксер выключаем, он у нас уже отработал. 122-й миксер. Слушай, ну он работает. Он работает, он включен. Ну-ка. Сейчас. Сейчас поглядим. Так, где эта у меня штука находится-то, ё-моё. Я тут еще путаюсь на самом деле. Да где же, мать вашу? Голосование. Так. Миксер 122. А, что, я надо из ВКонтакта зайти. Сейчас мы все проверим. Так, вот, ссылка на альтернативную голосовалку. Вот же у нас все работает. Все работает, не знаю. Есть все там есть. А, так, AX01 VC. Проверяем. AX01 VC. Нет, все работает. Ссылочка рабочая. А, так, ладно, возвращаемся мы к Лонгу. Голосина супер. Я вспомнил, я в свое время ругал его за слишком классический вокал. Вот, было такое дело. Но в данный момент прям вот оно было классно. Было классно, мне очень понравилось. Андрюха вот написал: ништячок, этот трек прямиком летит в неформатный плейлист. Вот. Так, что там у нас еще? Хорошо прозвучали. Вадим пишет, Морис Димка пишет, песня определенно неплоха. А если честно, мне нравится. Вот. Олежек пишет, не зацепило. Каждая вторая поп-рок группа использует данный прием, зацепистый припев и далее по сценарию. Обычно. Не скажу плохо, но подобных полно. Ну, Олег, тут я с тобой не соглашусь. Вот тут прям совсем с тобой не соглашусь. В данном случае, Борис, ты не прав. Олег, ты не прав. Так, Родик пишет, какая мощь. Валюха написала, класс, мне нравится. Вот, Алекс написал, вот таких индюшат очень люблю. Так, что там? Давно бы сберовский номер прикрепил на стриме, и все. Донаты на голосовалке только так бы сыпались. Ну, подожди, там же есть все для этого. Там можно и сбером, и чем хочешь на этом донате платить-то. Ну, что вы тут? Не, просто не хотят они, вот и все. А опять же, как я тебе буду на сбере проверять, сколько, какой группе упало голосов? Это же в итоге-то зачисляется именно баланс. Это же музыкантам вот эти все альтернативная голосовилка умножается на 2 и зачисляется музыкантам на счет. Вот, поэтому мне надо контролировать, сколько кому. Вот, только так. Так, ладно, отвлеклись. Петруха пишет, тоже такое между качем и трансом, цепляет, но не так, как прошлый трек. Вот, Витос пишет, неплохо, атмосферное звучание, прям летом запахло. Генке определенно нравится и голос, и музыка. Звучание хорошее, вполне себе. Вот, такие сухенькие комментарии. Вот, но народ подустал. Ну, ребят, давайте я вам финалочку, такую вкусную. Я сейчас не уверен, что правильно прочитаю, потому что, ребята, у нас команда украинская. Команда украинская, это Киев. Они себя стилистически воткнули как в эстраду поп. Но, ребят, мне кажется, вот оно прям прозвучит хорошо. прям хорошо сейчас прозвучит, вам должно понравиться. Тут на украинской мове написано «сопроводиловка», поэтому я ее не буду зачитывать, дабы не травмировать уши украговорящего населения, потому что, скорее всего, я это прочитаю неправильно. Давайте я просто расскажу так. Группа называется «Суликинг», «Назлим», «Миви» называется трек, хотя, может, я неправильно прочитал, я не знаю. Дислокация «Киев», собственно, поехали, ставим, слушаем. Трек интересный, ссылочку сейчас брошу, кто умеет читать мову, почитайте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:29:40 на моих зеленых системных. И вот это прям у меня на динамиках вот внизу прям этот диафрагмы делали так, это прям здорово. Так, Генка пишет, не нравится выбранная манера вокала. Слушай, да нет, ну мне кажется, ты просто тебе стилистически не очень нравится такая манера пения. А так вполне себе. Мне очень понравился на самом деле трек. И сделано красиво, и спето красиво. Я слов, конечно же, не понимаю. Если бы я там некоторые хохлядские слова не услышал, я бы вот просто, как если бы не видел сопроводиловку, подумал, что вообще на турецком поют, потому что прям даже ну не скажешь, что хохлы. Но красиво, красиво, здорово сделано. Мне понравилось. Так, давайте буду читать комментарии. Вот Андрюха пишет, звучит красиво, современно, качественно. Вот молодое поколение не хочет слушать подобное. Хотя формат попсовенький. Андрюха, а ты сейчас вот с какой этой полки? То ли ты пожурил молодое поколение, старенький ты наш, то ли ты к тому, что ты не хочешь такое слушать? Объясни мне, я не совсем понял. Вот. Так, что там? Петруха скинул нам в Дискорд перевод, я так понял, трек этого. Так, Алька пишет, самобытности мало. Ну, не знаю. Про любовь мальчик поет. Качественно сделано, пишет Вадим. Алька написала, не мое. Что там? Морис пишет, мне нравится. Красиво жо. У меня уши Sony Puri Bass, песня в них долбит, прямо аж прям долбит. Вот. Антоха пишет, это не эстрада, скорее поп-рок, неплохо. Родик написал, красиво, звук хорошо, свели модное звучание. Валюхи, неплохо. Геннадий написал, не мой гардеробчик, не нравится такой. Вот, Витос написал, красиво, что сказать. Альке, красиво. Морис написал, это попса, но хорошо сделано. Вот так вот разделились у нас мнения. Ну, я от себя скажу, мне понравилось. Слова я как бы не слушаю, даже если бы слушал мне, я бы все ни хрена не понял. Вот, поэтому... Мне понравилось. Вот как единое целое произведение мне вполне себе даже вкурило. Ребят, грузите еще своих треков, если они у вас есть. С удовольствием послушаю и в какую-нибудь программу возьму. Но, опять же, вы видите, как я вот только сейчас добрался до вашего трека. Когда доберусь дальше, не знаю. Вот, что еще хочу сказать. Ребят, с 31 числа, с 31 марта у нас начинается месяц эфиров по революшену, то есть, соответственно, 31 марта и все апрельские среды у нас будут не с сайта, будут с революшена. Вот, по поводу что, кто у меня, Олежек у меня спрашивал, как попасть на революшен, друзья, кто туда хочет как-то попасть, находите у меня в друзьях Иван Тахома или у нас в группе во ВКонтакте неформатное радио, там посты от Революшена периодически вываливаются, и там все читайте. То есть, как бы от меня это вообще не зависит никак. Я только судья, журист и вот человек, который озвучивает все это на радио. Что еще хочу сказать? Да, собственно, наверное, и все. Отзвучала сегодня восьмерка жертв большого отбора. Большой отбор, конечно же, продолжается. Еще у нас получается, сейчас я вам скажу, сколько у нас будет. Еще 17-го, 24-го. То есть еще два миксера у нас будут нормальные. 17-го, 24-го. А вот 31-го уже будет у нас миксер от Revolution. Соответственно, наверное, я продвинусь еще по большому отбору за эти две недели. И, возможно, даже доберусь уже до 20, первого года и остановлю большой отбор или даже до трех четвертей 20-го, наверное, вот так вот. Вот, собственно, чего, услышимся с вами через 6 дней во вторник, у нас будет очередная бомбардировка. Запись сегодняшнего эфира появится завтра поздно ночью на сайте Неформатного радио. Ссылочка на эфир и на голосовалку будет у нас в группе во ВКонтакте Неформатное радио. Соответственно, подпишитесь, не забудьте, чтобы не просрать момент. Кто еще не подписан на наш канал в Тутубе, обязательно подпишитесь, потому что, блин, ну уже сколько можно просить-то? Я уже полтора года вас прошу, а мы все никак не наберем туда людей. Там, ну, смешно, там что-то 200 с чем-то человек. Фу, прям, ну, позорище. Вот, ну и, собственно, все. В апреле будет миксер, все будет хорошо. Просто будет у нас весь апрель миксер посвящен группам, командам с фестиваля Revolution. То есть у них идет очередной отбор, и как бы мы будем их слушать. Всех слушать, будем голосоваться, будем ругаться. Они опять будут орать, что неформатка продажная, что, сука, Зухеру занесли денег, что тут кругом одни звездорасы сидят. Вот. Это нормально, я уже привык, то есть тут будет прям жопа. Так что, как бы готовимся. Апрель у нас будет веселый. Все, друзья, всем пока. Обнимаю всех, не болейте. Услышимся во вторник в бомбардировке. Машу всем лапкой, отключаюсь я сразу и там, и пойду чайку бахну. Вот, все, пока.

весь мир с тобой смысл жизни обретен. Я не предам, твоя стена, я твой факир. Просто положи мне свое сердце.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1972 году в Пасадене, Калифорния, два братана решили создать группу. Эдвард и Алекс Ван Хален позвали вокалиста Дэвида Лерота и басиста Майкла Энтони. Два братана-голландца, Дэвид, сынок еврейских врачей из России, и поляк. Ребят взял под свое крыло Джин Симмонс, этот дракоша из Кисов, кто не знает. Но демо полностью провалилось. В 77-м Warner Brothers взялись за Ван Хален. И уже в 78-м году первая же пластинка заняла 12-е место в Билборд. Через 3 месяца альбом получает статус золотого, а еще через 3 платинового. 10 миллионов копий! Вот тебе и детишки иммигрантов. Это же американская мечта в действии. В этом же году гитарист группы Эдди Ван Хален был признан лучшим гитаристом-дебютантом. А мы заслушаем хитяру с 6-го альбома 1984 года, песенку «Jump», песняк из первой части «Назад в будущее». Ван Хален, «Jump».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио – это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклоны город встретились так рано, циклон с собой тучи приволок.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

мир не стоил его внимания и навеки отхлынул.

иглой проколет небо, вонзит в него отточенный свой шпиль. Снежинки пепла, снежная плацебо, свидетели немы горит.

Горят костры последнего похода, и душит небо черный дым теней. Твои глаза свидетели исхода, прощенье вижу в них вину свою. Безумство правых побеждает силу, в реке любви нет правил, нет игры. Оставит очень горькие сонеты твой квазимода в глубине.

душа откроет Ларса мой Пандор, где зеркала меняют цвет на тень, сорвав печать слепого приговора. Умрет любовь, родится дикий зверь.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Поцелуи в минус, холод режет губы. Ветер от всех скрыл нас, снежный плед укутал. Чувства между нами серебром блестело. Я хочу оставить наше счастье в белом.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

В моем городе вечное солнце. В моем городе правда одна. В моем городе море в оконце. В моем городе лето.

Скомканность в моде. В моем городе дружба.

воскресить любовь. Вы просто в глаза посмотрите.

0: вчерашнего дня.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: «Подмосковные вечера» песню знаете? Ну а кто ее впервые спел? Так вот, после окончания школы он вообще не думал становиться певцом и актером. Он выбирал, кем стать: геологом, астрономом или врачом. А в итоге спел обо всех. И почти обо всем. Владимир Константинович Трошин его зовут. Слушаем песню про космос. «На пыльных тропинках далеких планет».

0: Родился Владимир в городе Михайловске Свердловской области 15 мая 1926 года. Он был 10-м из 11 детей в семье. В 35-м году переехали в Свердловск. Геологи, астрономы, врачи – это, конечно, хорошо. Но драм-кружок в Доме культуры «Уралмаша» – это интереснее. Интерес перешел в прогресс. В 42-м году он поступил в Свердловске в театральное училище. В составе театральных бригад выступал в военных госпиталях Свердловска. Читал стихи и пел. Работал культмассовиком. В 43-м году в Свердловске проходил набор в школу-студию МХАТ. И из 280 претендентов выбрали всего четверых. Среди них был и Трошин. И с 1947 года по 1988 Владимир Константинович служил в МХАТе, сыграв более 80 ролей. Вот такая история. А сейчас... Ну, наверное, самая известная песня. «Зеленое море тайги».
1: Главное, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть, в дальний путь

Летчик над тайгою точный курс найдет, прямо на поляну посадит самолет, выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ.

Мчатся самолеты выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов. Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, лету к нам в таежный несколько часов.

0: Я почему-то думаю, что весь русский рок вышел вот из таких душевных песен с простенькой музычкой и офигенными глубокими словами, падающими прямо куда-то в душу. Простота и одновременно человеческое добро – это одно из основных понятий русской и российской культуры. До последних дней Владимир Константинович выступал. Последний выход на сцену был 19 января 2008 года, посвященный 65-летию прорыва ленинградской блокады. Концерт проходил в Михайловском театре Санкт-Петербурга. Причем Трошин уехал на него из больницы. Врачи категорически были против. На том концерте он исполнил «Сережку с Малой Бронной» и «Подмосковные вечера». Зал руку полискал стоя. После концерта он вернулся в больницу фактически умирать. Где и скончался? Лейкемия. Сердце остановилось 25 февраля 2008 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.
1: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стук.

и стужи, петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С нами покачуйте, с нами поночуйте, с нами...

полет фантазии неудержим. Быть может, не хватает светлых красок и необычных перлов ярких масок среди унылых будней серых зим. У каждого из нас своя мечта, кому дворец, кому любовь и ласку, полет к звезде или другую сказку. Но быть мечтой

Нам светит солнце зеркалом луны, не отражаясь в повседневном свете. Быть может, солнце шепотом ответит, кому какие судьбы суждены. Когда наступят времена, когда наступят времена, когда наступят времена.

предрассветным туманом играя. Месяц пел, все вокруг озаряя, словно сотни свечей в нем сияло. Для заблудшей души это мало. Шла она по земле, не летела, одиноко в бескрайность глядела, а в глазах отпечатался страх. Не найти ей дороги назад. Потерялась душа среди толпы, в безразличии людском, среди лжи, в мире алчности, скупости чувств. В недоверии нашла свой приют, осторожно ступая след в след, сторонясь околдованных мест, полутемных пустынь.

мимо мчались чужие года, реки плавно падали в моря, горы гордо стремились к высотам, города погрузились в заботы. Незамеченным был души путь, равнодушие дарило ей грусть. Лишь на время была в ней нужда, чтоб казаться людьми иногда. В паутине ей чуждых сердец, заблудившись совсем наконец, —

0: сотня свечей в нем сияла. Для заблудшей души это мало.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
3: Нет, мама.

Кажется порой, что я мертвец, из-за чего мертвецки пьян бываю. Хотя, дружок, свою меру знаю, и, отрубаясь, слышу молодец. Мой глаз устал от праздной суеты, когда слова всего лишь оболочка, когда ни в чем ты не уверен точно, проснувшись утром, ты ли будешь

Поверь мне, друг, что этот мир замерз, и в нас его не примет он участие. Виной в том моя душа отчасти, живая часть растерзанной звезды. Мне кажется порой, что я мертвец, из-за чего мертвецкий пьян бываю. Хотя, дружок, свою меру знаю, и, отрубаясь, слышу «молодец».

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго, в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,

небо, синее море. Мы здесь, нас двое. Рыжее солнце, золотой пляж. Мы здесь, пляж наш. Гладят песок, волны, ветер, и будто нас двое.

Белый снег, серый лед нас ждет Новый год. Из серебра и из платины стужа скоро случится тот, кому мы так нужны. Укрыта земля

крутятся стрелки, кружатся диски, вращаются счетчики водяной, электрический. Стоп, счетчики, стоп, диски, остановитесь, стрелки в часах. Я хочу нас запомнить такими.

встанет солнце из моря, не бросив тени на снег. Вас в этом мире двое, сказал мне один человек. К черту законы природы, само время не носит часов. Нас в этом мире двое.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолет, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург. И этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты. Можно глотать пыль дальних дорог. Можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой. Едем домой, и мы едем домой. Домой. И мы едем домой, едем домой.

душу своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

уходит ночь, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

140-160, разгоняя туман, прохладный сонный туман раннего лета. Ты относительно инь, я относительно ян. Это все

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Эмиль Яковлевич Горовец. Еще один человек, подтверждающий факт, что в Советском Союзе все пути были открыты. Паренек из маленького мыста Гайсин в Винницкой области, где по-русски никто и не говорил, стал одним из известнейших и популярных певцов Союза СССР 60-х годов, продавший более 20 миллионов пластинок. На Западе это был бы мультиплатиновый статус. Ведь я бы его назвал первым панком. Такие песни, как пел Эмиль, наверное, не пел никто. Слушаем. «Люблю я макароны».

Нормально, бухлишка, винишка, все дела. А вы говорите худсовет. Жизнь же дикая. Нормально, бухлишка, винишка, все дела. А вы говорите худсовет. Жизнь же дикая. В основном, конечно, Эмиль Горовец.

Уехав из СССР, он первое время был в Израиле, но, не найдя там применения своего таланта, переехал в Америку. Преподавал в школе, работал на радио, открыл в Манхэттене ресторанчик «Балалайка», где сам и выступал. Ну, короче, как-то так. Но певец все-таки был классический. Советую послушать его творчество. Много положительных эмоций, дамы, господа, вы получите. «Я достану луну». Эмиль Гарантец.

сердца. Так что, уходя, уходи, эту трещину не замажет горечь водки и сигарет. Будет только хуже и гаже, и кажется, что выхода нет. Ты кричишь: какая же падла, в воздухе пахнет грозой. Знаешь, лезть на стенку не надо, лучше убери за собой веник, швабра, тряпка и, главное, не забудь отдраить клозет. Двигайся спокойно и плавно, потихоньку выйдешь на свет. Мир принадлежит победителям, ничего не бойся, дыши. Пострадать немного пользительно.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

В этом месте я хотел сказать что-то про человечность, доброту, преданность, верность, честь, про свободу достатка. Вернее, про достаток, дающий свободу оставаться человеком или превратиться в упакованного людишку. Но так как сей спич не родился в моей башке, я подумал и решил написать третий куплет –

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

не страшно, что баланс в душе нарушен. Давай забьем на жизни чехарду и пусть.

ответы. Для вас я новых множество найду. А где? Ну, в этом нет секрета. Где, где? Конечно!

синее небо, синее море. Мы здесь, нас двое. Рыжее солнце, золотой пляж. Мы здесь, пляж наш. Гладят песок, волны, ветер. И будто нас двое во всем этом свете. Катится солнце,

белый снег, серый лед нас ждет Новый год. Из серебра или из платины стужа скоро случится тот, кому мы так нужны. Укрыта земля низким северным небом.

диске кружатся диски, вращаются счетчики водяной, электрический. Стоп, счетчики, стоп, диски, остановись.

встанет солнце из моря, не бросив тени на снег. Вас в этом мире двое, сказал мне один человек. К черту законы природы, само время не носит часов. Нас в этом мире двое.

0: Участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли» называется трек. Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: Десятый трек первой пластинки «Ништяки» группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали! Поехали!

Я живу на планете большой, которую не спрячешь в карман. Разливается ночь надо мной, я разливаю стакан. Ночь включила луну за окном, а я включил Арктур 006.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Самба – символ национальной идентичности бразильцев. А пошла мировая известность самбы от бразильских карнавалов. Интересно, что в португальском языке самба – это танец и имеет мужской род. Это не пляска какая, а танец! Ясно вам всем? Первые бразильские карнавалы появились в 20-30-х годах прошлого века. Так что можно сказать, мы празднуем 100-летний юбилей самбы. Первая же известная запись была сделана в 1917 году. Карнавальная песня. Ну а корни уходят в Африку, в Конго, и означают «умбригаду», то есть переход к солированию в круговом танце, типа хоровода с присядкой у нас. Вот такие дела. Серхио Мендес, «Маскуэнада».

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Колыбель». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.